0: За лето здесь же отремонтируют дробилку для породы, обновят приемные бункеры, заменят трубы и металлические конструкции. Конвейер тоже модернизируют. Комментирует Денис Максимов, исполняющий обязанности заместителя начальника сервисного обслуживания фабрики номер 12.
1: Планируется замена лент головного конвейера, также РЛК, частичные ремонтные работы, ну и расширенные объемы такие по работам.
0: А еще редукторы – это такие коробки передач для конвейеров – отправят на разборку, починят и вернут на место. Продолжит Евгений Черных, слесарь-ремонтник фабрики номер 12.
2: Полностью перебрать 4 редуктора, выявить неисправность, устранить. В основном это замена подшипников, ну а там уже вскрытие покажет.
0: Осенью после запуска предприятие вновь начнет работу и вернется к привычным производственным объемам. У меня на этом все. До встречи в эфире.

0: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накине переменная облачность, температура воздуха плюс 25 градусов без осадков. В Ленске облачно с прояснениями, плюс 19, небольшой дождь. На севере района схожая погода, в Удачном Айхале до 25 градусов. В Алмазной столице пасмурно, плюс 20. Синоптики обещали осадки в виде дождя.
0: «Алмазный край». Айхал 101.9 FM.

радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Здравствуйте, в студии Денис Придонов, и это новости короткой строкой. Полсотни подростков Мирнинского района проведут 2 недели в палаточном лагере. Месяц до дедлайна. Авиастроители поборются за премию 800 тысяч рублей. Обогатители «Алроса» приступили к плановому ремонту фабрики в Удачном. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
0: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накни переменная облачность, температура воздуха плюс 25 градусов без осадков. В Ленске облачно с прояснениями, плюс 19, небольшой дождь. На севере района схожая погода, в Удачном Айхале до 25 градусов. В Алмазной столице пасмурно, плюс 20. Синоптики обещали осадки в виде дождя.

Радио. Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

sounds like this. Слушайте нас на сайте и в мобильном приложении «Алмазный край». Доступно для Google Play и App Store.

0: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио
1: «Алмазный край».
0: «Алмазный край».

0: вы слушаете радио «Алмазный край». В мирном 10 часов. «Алмазный край». Айхал 101 и 9 FM. Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, в студии Денис Передонов. В этом выпуске 50 подростков Мирнинского района проведут 2 недели в палаточном лагере. Месяц до дедлайна. Авиастроители поборются за премию 800 тысяч рублей. Обогатители «Алроса» приступили к плановому ремонту фабрики в Удачном. Теперь подробно. 50 подростков Мирнинского района проведут 2 недели в палаточном лагере в Чернышевском. На открытии лагеря «Честь имею» глава района Александр Басыров пожелал ребятам насыщенной смены. Некоторые дети приезжают в военно-патриотический лагерь не первый раз. Подросткам предстоит отточить тактические навыки, получить знания об оказании первой помощи. Также им расскажут об основах военного законодательства. Наставлять подростков будут инструкторы Центра патриотического воспитания «Вымпел». Далее. Остается месяц до конца приема заявок на премию имени Можайского. Премия для сотрудников авиаотрасли присуждается в 5 номинациях. Победители получат до 800 тысяч рублей. К участию приглашают отдельных сотрудников и коллективы до 5 человек. Премия учреждена Союзом машиностроителей России по инициативе Объединенной авиастроительной корпорации. Положение и подробные условия размещены на сайте союзмаш.ру. Заявки принимаются до 1 июля текущего года. И еще одна новость. На Удачнинской фабрике номер 12 на 3 месяца приостановили работу. Часть сотрудников занята на ремонте, остальные в отпуске. До осени работникам предстоит восстановить или заменить фабричное оборудование. Пока предприятие стоит, рабочие успеют проверить и отремонтировать все. От начала поступления руды для дробления и ее обогащения. На одну из мельниц меняют внутренние органы оборудования, футировку, загрузочную втулку и проверяют подшипники. В ремонте участвуют и персонал фабрики, и работники из трестов «Алмазтехмонтаж» и «Алмазавтоматика». За лето здесь же отремонтируют дробилку для породы, обновят приемные бункеры, заменят трубы и металлические конструкции. Конвейер тоже модернизируют. Комментирует Денис Максимов, исполняющий обязанности заместителя начальника сервисного обслуживания фабрики номер 12.
2: Планируется замена лент головного конвейера, также РЛК, частичные ремонтные работы, ну и расширенные объемы такие по работам.
1: А еще редукторы – это такие коробки передач для конвейеров – отправят на разборку, починят и вернут на место. Продолжит Евгений Черных, слесарь-ремонтник фабрики номер 12.
3: Полностью перебрать 4 редуктора, выявить неисправность, устранить. В основном это замена подшипников, ну а там уже вскрытие покажет.
1: Осенью после запуска предприятие вновь начнет работу и вернется к привычным производственным объемам. У меня на этом все. До встречи в эфире.

0: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накане переменная облачность, температура воздуха плюс 25 градусов без осадков. В Ленске облачно с прояснениями, плюс 19, небольшой дождь. На севере района схожая погода, в Удачно-Майхале до 25 градусов. В Алмазной столице пасмурно, плюс 20. Синоптики обещали осадки в виде дождя.

0: А ви знали? Факты о работе Алроса.
1: Более 100 студентов Мирного прошли обучение в Корпуниверситете Алроса. Алрос открывает молодежи путь в востребованные профессии и помогает растить будущих специалистов Якутии.
0: А вы знали?

0: Вы слушаете радио «Алмазный край».
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Афиша. Программа о культурно-спортивных мероприятиях Алмазного региона.
3: Здравствуйте, в студии Денис Передонов. Последний день рабочей недели – это приятное и, самое главное, постоянное чудо. А впереди еще два выходных. Но провести это время нужно с пользой для души и тела. И в этой рубрике я подскажу, куда можно сходить и на что посмотреть. Начнем с отличной новости. Ботанический сад Мирного выходит из спячки уже сегодня. 5 июня стартует сезон прогулок среди яблонь, черемухи и боярышника. Также сад обработают от насекомых. Фонтан порадует взор посетителей с приходом тепла. После открытия ботанический сад ждет гостей ежедневно с 9 утра до 10 вечера. Также это место стало официальным для регистрации брака. Продолжаем. 6 июня в 10 утра на стадионе 19-й школы Удачного состоится долгожданное открытие второго сезона бегового клуба «Алроса». Просьба подходить заблаговременно. С собой берите водичку и хорошее настроение. Добавим, беговой клуб «Алроса Удачный» – это не соревнование, а дружеское совместное мероприятие, где можно не только пробежать, но и пройти пешком. Ну и, конечно, функционируют музеи, библиотеки, бассейны и многое другое. Было бы желание, а досуг всегда найдется. У меня на этом все. До встречи в эфире.

Я тебе подарю эти белые ночи, мы с тобой сбежим. Твоя мама не против, нежно твой поцелуй заберет мою скуку, я так счастлив держаться с тобой.

0: хочешь, я тебе подарю эти белые ночи, мы с тобой сбежим. Твоя мама не против, нежный твой поцелуй заберет мою скуку, я так счастлив держаться.
1: С тобой за руки, я тебе подарю.

0: 2000 года. Реклама для слушателей старше 16 лет.
1: Вакансии «Алроса».
2: Для работы в Мирном в Управлении материально-технического снабжения требуется начальник отдел производственного контроля пожарной безопасности ГО ИЧС, слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов, оператор логистических работ, кладовщик и работник склада, наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики. Телефон 8 914 309 72 95. В общество «Алроса Охрана» требуется охранник-стрелок первого разряда. Телефон 8 983 30 38 25. В Мирненско-Нюрбинский ГОК требуется рабочий производственных бань с совмещением профессии машиниста по стирке спецодежды. Также требуется водитель погрузчика. Телефон 8 914 308 76 32. В общество «Алроса Торг» требуется комплектовщик товаров и грузчик. Телефон 8 914 308 76 32. Для работы в Айхале в Управлении материально-технического снабжения требуется оператор логистических работ, кладовщик, работник склада, старший кладовщик, механизатор, докер-механизатор, комплексные бригады на погрузочно-разгрузочных работах. Телефон 8 914 309 72 95. В общество «Алроса Спецбурения» требуется тракторист Б-10, Четра Т-11, машинист буровой установки ЗИФ, ЗИФ-650, ЗИФ-1200, а также замерщик на топографо-геодезических и маркшейдерских работах. Телефон 8 914 309 7295. В общество «Алроса Охрана» требуется охранник-стрелок первый разряд. Телефон 8 983 30 38 25. Для работы в Удачном в Удачнинский ГОК требуется ведущий инженер отдела буровзрывных работ. Телефон 8 914 269 0517. В Управление материально-технического снабжения требуется оператор логистических работ, кладовщик, работник склада. Телефон 8 914 309 7295. Для работы в Ленске в Управление материально-технического снабжения требуется главный специалист отдела охраны труда. Телефон 8 914 309 7295. В общество «Алроса Охрана» требуется охранник-стрелок, первый разряд. Телефон 8 983 30 38 25.

0: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
1: Авиакомпания «Алроса» возобновила рейсы из Новосибирска в Краснодар. Компания вновь соединяет Якутию и Сибирь с южными курортами, делая путешествия по России доступнее.
0: А вы знали?
2: Алмазный край, алмазный край.
3: Не переключайся.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: Продадут дачу в черте города. Телефон 8-914-251-44-78. 8-914-251-44-78. В торговом центре «Культспорттовары» открылась пельменная. Пельмени с разными начинками, также горячие первые и вторые блюда. Быстро, по-домашнему, очень вкусно. Заходите сегодня, пельмени уже ждут. Часы работы каждый день с 10 до 20 часов. Продадут овощную и цветочную рассаду по улице Фрунзе, 13. Телефон 8-914-252-08-72. 8-914-252-08-72. Скоро лето, а это значит, что пора делать биозавивку волос. Если ты давно мечтала об этом, сейчас самое время. Здание городской бани, первый этаж, студия, прокудри и не только. Телефон плюс 7-984-111-69-48. Плюс 7-984-111-69-48.
3: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-252-08-72.

0: прогноз погоды на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накане переменная облачность, температура воздуха плюс 25 градусов без осадков. В Ленске облачно с прояснениями, плюс 19, небольшой дождь. На севере района схожая погода, в Удачном Айхале до 25 градусов. В Алмазной столице пасмурно, плюс 20. Синоптики обещали осадки в виде дождя.
0: Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Поет КСК. Программа о творческих коллективах культурно-спортивного комплекса.
1: Алмазный край. Радио без границ. Слушай везде, где есть интернет.
2: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
3: «Алмазный край» радиостанция. Массовая и единая средство регистрации. Тонтунан, ЛФС, Тонсетте, ООН и Кюсе Тонбирный медах свидетельствует. СБС, информационные технологии, ЛАР, ООН, массовая коммуникация, ЛАР, надзор, Федеральная служба, и Кетлинча Сюбебир, СЛ, Товсунюс, Бекис, Нюгар, Бирагапи.
2: Для слушателей старше 16 лет.

0: В Мирном 12 часов.
1: Будь в курсе новостей региона. Попроси включить радио «Алмазный край» в такси.
2: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. 400 мирнинских школьников показали накопленные знания на ЕГЭ по русскому языку. На 7 улицах Мирного до конца июня залатают дыры. 10 экскаваторщиков «Алроса» померятся мастерством на карьере Диабазовой в Мирном. Далее подробности. Целостная картина дня или все же цельная? Ответы на похожие вопросы давали мирнинские 11-классники. Вместе со сверстниками со всей страны выпускники сдали единый государственный экзамен по русскому языку. Экзамен стартовал утром. Школьникам предстояло выбрать правильное ударение в словах, найти ошибку словоупотребления, проанализировать текст и, конечно, порассуждать в формате сочинения на заданную тему. Это обязательная процедура для каждого выпускника. По результатам экзамена принимают решение о выдаче аттестата. ЕГЭ по русскому языку в Мирнинском районе сдали 414 юношей и девушек. Результаты экзамена объявят не позднее 18 июня. Далее. Дорожники устранят выбоины на нескольких улицах Мирного. В последние дни работы шли на улице Тихонова. Ямочный ремонт в 2026 году начали с наиболее изношенных участков. Сегодня подрядчик работает на улицах Павлова и Аюнского. Заасфальтировали 40 квадратных метров ям. Всего до конца июня планируют уложить 400 квадратов асфальтобетонной смеси. Кроме того, ямочный ремонт проведут на улицах Ленина, Комсомольская, 40 лет октября и на Ленинградском проспекте. Еще одна новость. 10 экскаваторщиков «Алроса» померятся мастерством на карьерах Диабазовой в Мирном. Участников чемпионата «Лучшие по профессии «Алроса» ждут 6 практических заданий на технике. Теоретическое тестирование организуют заранее. В этом году в рамках компетенции «Машинист экскаватора» пройдет и региональный этап всероссийского конкурса «Лучшие по профессии». Об этом в интервью радио «Алмазный край» рассказал эксперт отдела открытых горных работ «Алроса» Евгений Веремеенко.
3: Согласно постановлению Республики Саха-Якутия, у нас проводится региональный этап всероссийского конкурса «Лучшие по профессии», и еще другие организации могли подать участие и принять непосредственно на наших соревнованиях пройти этап всероссийского конкурса.
1: Победитель регионального этапа представит Якутию на всероссийском чемпионате, а «Лучший по профессии» «Алроса» пройдет на площадках «Алмазной столицы» с 11 по 13 июня. Организаторы состязания «Алроса» и Якутское региональное отделение Союза машиностроителей России. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.

0: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накине переменная облачность, температура воздуха плюс 25 градусов без осадков. В Ленске облачно с прояснениями, плюс 19, небольшой дождь. На севере района схожая погода, в удачном Айхале до 25 градусов. В Алмазной столице пасмурно, плюс 20. Синоптики обещали осадки в виде дождя.
0: Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
1: Первый теплоход «Алроса-Лена» доставил в Ленск 1700 тонн технического груза и дал старт навигации 2026 года. «Алрос» обеспечивает устойчивую логистику и снабжение производственных объектов в удаленных районах Якутии.
0: А вы знали?
2: Радио «Алмазный край». Мы с вами с 2000 года.
3: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.

где для друзей храним любовь, а для врагов сердца из стали. Осколки любящих глаз, осколки брошенных фраз, что в моем сердце.

Осколки любящих глаз, осколки брошенных фраз, что в моем сердце застряли, так еще будет не раз. Осколки любящих глаз, осколки брошенных фраз, что в моем сердце застряли.

0: Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.
1: Знаешь, что их зеркала мы стали.

0: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. 400 мирнинских школьников показали накопленные знания на ЕГЭ по русскому языку. На 7 улицах Мирного до конца июня залатают дыры. 10 экскаваторщиков «Алроса» померятся мастерством на карьере Диабазовой в Мирном. Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявления и реклама. Мирный.
3: Продадут дачу в черте города. Телефон 8-914-251-44-78. 8-914-251-44-78. В торговом центре «Культспорттовары» открылась пельменная. Пельмени с разными начинками, также горячие первые и вторые блюда. Быстро, по-домашнему, очень вкусно. Заходите сегодня, пельмени уже ждут. Часы работы каждый день с 10 до 20 часов. Продадут овощную и цветочную рассаду по улице Фрунзе, 13. Телефон 8-914-252-08-72. 8-914-252-08-72. Скоро лето, а это значит, что пора делать биозавивку волос. Если ты давно мечтала об этом, сейчас самое время. Здание городской бани, первый этаж, студия, прокудри и не только. Телефон плюс 7-984-111-69-48. Плюс 7-984-111-69-48.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
5: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
6: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накни переменная облачность, температура воздуха плюс 25 градусов без осадков. В Ленске облачно с прояснениями, плюс 19, небольшой дождь. На севере района схожая погода, в Удачно-Майхале до 25 градусов. В Алмазной столице пасмурно, плюс 20. Синоптики обещали осадки в виде дождя.
7: Эй, колонка! Вруби алмазные волны. Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи, включи радио «Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты. Яндекс.ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.

Когда всю ночь спокойно и бесшумно штрихует окна снега пелена, стоят дома торжественно и умно, решения подсказывают вам. Но вы бредете ко всему глухие, и никого на свете больше нет, и вам почти не вспомнить, что такие, когда

и долгой, утомленная пургой. Ты, может быть, уедешь жить к другому, и он тогда останется с другой. И будешь ты стремиться в этот город, где вами все и схожено пешком, где он придет, и снег летит за ворот.

хочется, чтоб вам цветная вьюга другой не рисовала эпилог, чтоб все-таки вы встретили друг друга в конце своих запутанных дорог.

0: тут должен быть шум. Вы что-то делаете там.
1: Короче, ты зря вообще об этом сказал, понял?
2: Странно,
1: да, теперь мы готовы уже, понял?

0: В Мирном 13 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. 400 мирнинских школьников показали накопленные знания на ЕГЭ по русскому языку. На 7 улицах Мирного до конца июня залатают дыры. 10 экскаваторщиков «Алроса» померятся мастерством на карьере Диабазовой в Мирном. Далее подробности. Целостная картина дня или все же цельная? Ответы на похожие вопросы давали мирнинские 11-классники. Вместе со сверстниками со всей страны выпускники сдали единый государственный экзамен по русскому языку. Экзамен стартовал утром. Школьникам предстояло выбрать правильное ударение в словах, найти ошибку словоупотребления, проанализировать текст и, конечно, порассуждать в формате сочинения на заданную тему. Это обязательная процедура для каждого выпускника. По результатам экзамена принимают решение о выдаче аттестата. ЕГЭ по русскому языку в Мирнинском районе сдали 414 юношей и девушек. Результаты экзамена объявят не позднее 18 июня. Далее. Дорожники устранят выбоины на нескольких улицах Мирного. В последние дни работы шли на улице Тихонова. Ямочный ремонт в 2026 году начали с наиболее изношенных участков. Сегодня подрядчик работает на улицах Павлова и Аюнского. Заасфальтировали 40 квадратных метров ям. Всего до конца июня планируют уложить 400 квадратов асфальтобетонной смеси. Кроме того, ямочный ремонт проведут на улицах Ленина, Комсомольская, 40 лет Октября и на Ленинградском проспекте. Еще одна новость. 10 экскаваторщиков «Алроса» померятся мастерством на карьерах Диабазовой в Мирном. Участников чемпионата «Лучшие по профессии «Алроса» ждут 6 практических заданий на технике. Теоретическое тестирование организуют заранее. В этом году в рамках компетенции «Машинист экскаватора» пройдет и региональный этап всероссийского конкурса «Лучшие по профессии». Об этом в интервью радио «Алмазный край» рассказал эксперт отдела открытых горных работ «Алроса» Евгений Веремеенко.
3: Согласно постановлениям Республики Саха-Якутия, у нас проводится региональный этап всероссийского конкурса «Лучшие по профессии», и еще другие организации могли подать участие и принять непосредственно на наших соревнованиях пройти этап всероссийского конкурса.
2: Победитель регионального этапа представит Якутию на всероссийском чемпионате, а «Лучшие по профессии» «Алроса» пройдет на площадках «Алмазной столицы» с 11 по 13 июня. Организаторы состязания – «Алроса» и Якутское региональное отделение Союза машиностроителей России. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.

0: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накани переменная облачность, температура воздуха плюс 25 градусов без осадков. В Ленске облачно с прояснениями, плюс 19, небольшой дождь. На севере района схожая погода, в Удачном Айхале до 25 градусов. В Алмазной столице пасмурно, плюс 20. Синоптики обещали осадки в виде дождя.
2: Чем сейчас живут молодые специалисты? О чем мечтают, как работают и каких успехов достигают? Передачи «Мир Нау» по пятницам в час дня на волне радиостанции «Алмазный край».
3: Всем привет, дорогие радиослушатели. Час дня, и с вами ваша любимая передача на этой неделе, ведущих молодые специалисты «Мир Нау». А сегодня моя очаровательная соведущая Ксения Варнавская приехала сюда с нами.
4: Да, привет.
3: Будем дискутировать на сегодня на очень интересные темы.
4: Я надеюсь.
3: Да, первую тему мы до перерыва затронем. Это утренние ритуалы, ну вообще дневные ритуалы. Что они нам дают, хорошо это или плохо, вообще как это все интересно будет устроено. А после перерыва подключайтесь и будете слушать преимущества и плюсы и минусы брака для одиноких мужчин, женщин. Ну, пообсуждаем эту тему, будет интересно. Ну, а начнем мы давать с ритуалов. Это будет очень любопытно.
4: Вообще, да, как любое утро, да, начинается с
3: любой кофе.
4: День. Да, с ритуалов. Вообще, когда мы вчера обсуждали, о чем мы можем сегодня поговорить, мне почему-то сразу на ум пришла классная передача на нашем телеканале «Секреты доброго утра», где мои коллеги замечательные, сначала Аня Квашнина вела эту рубрику, теперь Лиза Седых. Они спрашивали у наших коллег, да, у сотрудников компании «Алроса», вообще, в чем ваш секрет заключается доброго утра? И мне кажется, самый-самый популярный ответ, вообще топ-100, это чашка кофе.
3: Обязательно.
4: Чашка крепкого кофе. И я помню, что почти в каждом выпуске Аня Квашнина спрашивала, а как бы вы не боитесь за свой желудок?
3: Ну что это вообще?
4: Да, натощак, там крепкий кофе, это как-то там вредно и все такое. Вот. Но вообще, Ром, и вот честно говоря, сначала я вчера не могла уснуть после долгой дороги, ехала из Айхала, и знаешь, что сегодня увидела эту афишу нашу, что Айхал в Мирном,
3: да.
4: И я вау, вообще, я очень благодарна нашим коллегам, которые тоже следят за этим, да, каждый раз делают классные такие афиши, и эти темы затрагивают. Мне было безумно приятно, что так написали, потому что, я такой как представитель Айхала из зимы в лето.
3: Да.
4: Вообще, большие деревья, вау,
3: ой,
4: классно, да-да-да, зелень, ничего себе, потому что, в Айхале вот лето началось там буквально только 3 дня назад.
3: У нас тоже неделю назад еще снег лежал.
4: Это как, все равно у вас май был классный, теплый.
3: Да.
4: В общем, я к чему, что безумно приятно приезжать в Мирный, и вот, знаешь, тебя чувствовать такое вообще, у меня аж такие классные чувства, потому что я все равно очень много лет проработала здесь в Мирном, в этой студии, не раз там мы выходили с коллегами в эфир, Гришей в Тоди приглашал сюда в качестве гостя, Денис Спиридонов тоже частенько звал там каким-нибудь этим комментатором что-нибудь эдакое тут рассказать, а теперь вот я снова здесь, и так это щемит сердце, мне очень
3: приятно. Такая теплая ностальгия.
4: Да, теплая ностальгия. А по поводу ритуалов тоже... С утра просыпаюсь, такая думаю, так, надо же что-то умное сегодня сказать в эфире. То обычно я просто там смеюсь, что-то там кнопочки нажимаю у себя в айхальской студии, не те, выключаю наушники, да, когда там вообще звука нет. Бывает такое у нас. Вот. А тут думаю, так, надо это сегодня без гостей. Надо Рому поддержать, поболтать, поговорить, там речевой аппарат разработать. В общем, включила, естественно, интернет, загуглила, посмотрела, что там такое. И мне первая ссылка, представляешь, выпадает, что не просто там какие-то ритуалы, а 7 ритуалов успешных людей. Я подумала, мы с Ромкой вообще эти представители.
3: Успешные ритуалисты.
4: Да. Успешные вообще, успешнее некуда. Там в разных стезях можно говорить, что мы успешны. И, в общем, про медитацию. там, не на первом, не на втором, не на третьем месте, но что вот проанализировали, что делают успешные люди, и оказывается, что они с утра медитируют. И было написано, что вот медитация, может, если это вас пугает, что это что-то такое сложное, там надо сесть в позу лотоса, закинуть ноги вот это одна на другую, там, не знаю, что там, пальчики определенным образом сложить, выбрать, ну, естественно, выбрать какое-то удобное там место, да, что тебя никто не беспокоит. Да. Садимся, да, устраиваемся?
3: Да, потом... да, я уже готовлюсь.
4: Да-да-да, потому что можно, да, сейчас попробовать помедитировать. Хоть и не начало дня,
3: ну,
4: но
3: да,
4: все равно.
3: Да, радиослушатели не поймут, что не, мы там
4: да,
3: делаем.
4: Да, не поймут, думаешь, да? Но я тогда расскажу. Просто одна из медитаций я прочитала, просто меня тоже так, ну, удивило и вдохновило, что нужно вдохнуть на счет 7, нет, на счет 4, на счет 4 вдохнуть носом, задержать дыхание, посчитать до 7 и выдыхать на счет 8. Вот, и это уже будет такая медитация, с которой можно начать.
3: Ну, давай
4: день.
3: Вот такой вопрос тебе задам. Вот как ты представляешь, как ты, точнее, понимаешь, что mm-hmm. такое дневной или даже утренний ритуал? Вот что такое значит ритуал?
4: Как ты, ну, во-первых, это то, что ты делаешь абсолютно каждое утро. Это, ну, настройка какая-то определенная на хороший день. Может быть, даже без этого, ну, бывает же такое, например, вот там без чашки кофе и уже как-то,
3: да,
4: я,
3: да,
4: не,
3: да, уже,
4: не
3: кажется,
4: то пальто.
3: Что-то
4: так, нет, что-то,
3: не,
4: что-то
3: так.
4: Не то, да, что-то не mm-hmm. то. Но вот я как мама, конечно, я знаю, что такое ритуал. Но, например, когда ты уже собираешься, когда дети поменьше были, было очень сложно их уложить, да, спать. И, конечно, тоже тут помогали ритуалы. Каждый день повторяющийся одно и то же какое-то действие. Ну, например, я думаю, тебе это тоже знакомо.
3: Конечно.
4: Я думаю, что ты был ребенком, ну, я уверена. Когда там почитать книжку, да, на ночь, вот этот ритуал, или там, когда мама...
3: Спокойной ночи, малыши, когда по телевизору смотришь.
4: Спокойной ночи, посмотреть, да. То есть, ну, вот это вот все, вот эти вот ритуальчики. И если ты меня спросишь, какие у меня ритуалы...
3: Да, вот любопытно.
4: Спасибо, что задал этот вопрос.
3: Я прям на языке вертелась.
4: То у меня вот, наверное, месяца два назад появился такой классный дневник, ежедневник, который называется «6 минут». Там половина ежедневника как книга идет, где рассказывается о том вообще, как с этим ежедневником работать, зачем это все. Ну, такой мотивационный дневник.
3: Ну, это типа планер какой-то, типа как, или что это?
4: Ты знаешь, что-то типа, да, планера, но в том смысле, что там одна страничка на каждый день и три пункта на первую половину дня и три пункта на вторую половину дня. Первое, то есть предлагается начинать свой день не с вот этого движения. Я сейчас озвучу для радиослушателей, что берешь телефон и там что там, или выключаешь истошно будильник, или смотришь там погоду и все такое. То есть там даже в этом ежедневнике было написано, что попробуйте отодвинуть вот этот вот, да, mm-hmm. ну, общение gotcha. С телефоном, попробуйте отодвинуть это время, может быть, там, на 20 минут, проснитесь, там, не знаю, посмотрите в окно, там, почувствуйте вообще, где вы, что вы, как вы, там, что у вас там, какие зажимы, где или нет, наоборот, все ли в порядке с телом, и вот ежедневник. Начните день с него, чтобы написать, например, что хорошего сегодня будет, что сделает этот день классным. Там есть такой пункт. Ну, а вечером один из пунктов, например, что вы сделали хорошего сегодня для других.
3: Ну, то есть первые три пункта — это такую установку даешь, что
4: да,
3: будет, а остальные три пункта — что произошло,
4: то есть,
3: да?
4: Да, ты, и этот ежедневник, он помогает начать твой день, настроиться на такой,
3: да,
4: хороший день.
3: Себя.
4: Да, и, наоборот, закончить свой день тоже, знаешь, вот проанализировать, а что сегодня было, там, поблагодарить, например, себя за то, что ты, не, ну, ну, за все что угодно, да, за что ты сегодня сделал, все ли получилось, или там, наоборот, что не получилось, но какие уроки ты из этого извлек. То есть такой, на самом деле, я прям, ну, супер рекомендую, если даже не покупать этот ежедневник, то, ну, самому себе.
3: Типа нечто подобное дело.
4: Да, взять.
3: Ну, смотри, вот тут, Ксюш, немного... Не соглашусь. Но это же все-таки скорее привычка, а не ритуал. Ритуал — это что-то такое же автоматическое. А здесь ты просыпаешься и должна вот так вот уже головой проснуться и задать себе какие-то установочки. А вот прям вот ритуал, ну вот условно. Сейчас сразу вот дисклеймер: курение — это плохо, нельзя этого делать. Но вот я с утра встал, пока я не выпью кофе, не выкурю сигарету, все. У меня ощущение, будто я еще не в пространстве. Но вот это такие мелкие вещи, которые ты делаешь, они дарят ощущение какого-то спокойствия, контроля, что вот все, день начался, все я контролирую, все хорошо, все. Такое маленькое успокоение. Ну вот любопытно, а вот если эти ритуалы нарушаются, вот, к примеру, вот видишь, вот какой же тело?
4: Ну, мне кажется, вот в твоем случае, да, если ты о себе, то мне кажется, это вот как раз-таки просто привычка и на самом деле плохая.
3: Да.
4: Ну, как бы, извините, все те, кто...
3: Все по делу.
4: Как бы, мне кажется, что это просто, мы без этого можем, вот, это 100%.
3: Ну, а как
4: мы
3: думаешь, почему вот люди вот такие вот ритуалы выполняют в течение дня?
4: Да.
3: Что это им дарит?
4: Мне кажется, ты правильно сказал, что это ощущение какой-то стабильности, да, что все, день начнется, действительно, я что-то контролирую в своей жизни и так далее. То есть это вот, такие, мне кажется, это помогает просто немножко, да, чувствовать, что ты на что-то можешь влиять, да, что как бы ты можешь действительно что-то контролировать или еще что-то. Но, не знаю, у тебя есть какая-то другая привычка классная с утра, которую ты делаешь? Опять же, потому что, мне кажется, все-таки ритуал, он так или иначе потом перерастает в привычку.
3: Думаешь,
4: а привычка перерастает, мы знаем, в характер и все такое прочее.
3: Здесь сложно согласиться, на самом деле. У меня просто есть коллега-друг, у него вот есть какой-то, признак ОКР. То есть вот для него вот ритуалы, для него это что-то плохое.
4: Секундочку, тебя перебью. Признак ОКР.
3: Компульсивное расстройство. Вот люди, которые, закрыла дверь или нет, вот надо проверить несколько раз. Вот, я не знаю, вот даже на каких-то мелочах концентрируются, и вот для них эти ритуалы становятся пыткой. То есть если вот обычно нормально, людям это ударит как раз какое-то спокойствие, а вот людям таким немного вот подвержены вот таким мелочам, а это для них типа тяжело, как это там. Говорю, например, с дверью, вот самый банальный пример. Я даже видел, как он ходит по улице. Вот он не может наступать на пересечение плиток, например. Вот ему надо обязательно в центр наступить. И так смотришь. Вот для них, как будто ритуалы это прям тяжеловато. И вот здесь такая, конечно, тонкая грань, у меня в голове возник вопрос. А вот где вот этот ритуал, когда он дает тебе пользу и заряд на день? То есть какое-то вот состояние спокойствия. А где вот ты становишься заложником этих ритуалов, где тут, если не выполнил, то все вокруг рушится, я не знаю.
4: Мне кажется, тут, наверное, поможет просто здравый какой-то смысл. И опять же, я как мама научилась этому, вот когда появились дети. Это здоровый пофигизм. Да, но это на самом деле очень такая хорошая история, да, именно здоровый пофигизм, когда ты понимаешь, что... И вообще вот, когда я училась, у меня был очень классный, большой тренинг у классного специалиста по детской йоге, потому что я сама обожаю йогу, и мне хотелось тоже с детьми, да, заниматься этим. Вот, поэтому я туда поехала на эти курсы, и он говорил, что вот, например, если у вас будет какой-то план, да, план урока с детьми, понятное дело, потому что это дети, то есть должен быть какой-то план, но вы придете в класс и забудьте об этом плане. Вот. И потому что мы хотим, да, контролировать, и как раз-таки вот эта вот привязка к тому, что у меня есть план, и мы его придерживались, но если что-то пойдет не так, то есть нам всегда нужно понимать, что
3: быть готовым к импровизации.
4: Да, мы не можем контролировать все. И вот как раз-таки не расстраиваться в тот момент, когда что-то пошло не так. Вот, то есть это, мне кажется, это какая-то стадия принятия должна быть, да, что...
3: такого хорошего принятия.
4: Да, потому что, пошло не так, значит, так тому и быть. Возможно, потому что нам кажется, что мы вот разработали для себя вообще самый-самый классный план, но все-таки надо, мне кажется, иногда Вселенной доверяться, что... И, наверное, все-таки мы не настолько супер развитые.
3: Да, пытаться все контролировать, я думаю, ты с ума сойдешь. Надо уметь как-то так импровизировать.
4: Или хотя бы не расстраиваться, если что-то пошло не так. Вот, мне кажется, такая история. Но по поводу ритуалов еще успешного человека, самый первый пункт — это, что, например, для меня вообще мега сложно рано вставать.
3: Да. Ну, то есть, это как понять, рано, во сколько?
4: Рано. Ну, вот там было написано, да, что там рано вставать, но есть...
3: Ну, у нас, смотри, белые ночи, но тут, я не знаю...
4: Летом, да, вообще нет вопросов к этому, да, что... Ну,
3: ты просыпаешься, мне кажется, уже в 6 утра, у тебя уже там птички чирикают, да. За окном светло. Ну, а рано, это как понять? Ну, то есть... условно.
4: Ну, не знаю, рано, ну, например, зимой. Возьмем зиму, да, потому что летом как бы полегче с этим. Но возьмем, да, вот, например, в Айхале есть период, когда вообще полярные ночи. И это ощутимо, даже сравнивая с Мирным, потому что в Мирном уже в 10 утра светло, а в Айхале еще нет. И в 12 часов дня начинает только светать. Вот. И это, конечно, прям, ну, целое большое испытание. Это, ну, честно говоря, это очень тяжело. Я это ощущаю, вот, ну, там, вторую зиму я это ощущаю на себе. Потому что, ну, у тебя вообще световой день, всего лишь 4 часа дня, и до 12 часов просто вот, ну, темнота сплошная. Вот. И вот как, то есть, как заставить себя встать рано? Вот. Но я нашла лазейку.
3: Так.
4: И один авторитетный семейный психолог утверждает, что... говорит... Женщинам не надо рано вставать.
3: А почему это?
4: А потому что природа у них такая. Вот если она хочет поспать, то пусть она поспит.
3: Блин, почему у мужчин такого нет?
4: А потому что вот мужчина, вот у него такая природа.
3: Встал и пошел пахать.
4: Да. Он развивается и становится круче, становится настоящим мужчиной после того, когда что-то преодолел. Женщина, наоборот, портится. Если она что-то преодолевает. Вот именно женщина. То есть, конечно, мы это можем, и у нас есть такие ситуации, когда нам надо что-то преодолевать. Но это вот нам во благо не идет, так говорят авторитетные.
3: Блин, интересные аргументы какие.
4: Да. Но, прям... опять же, она может вставать рано, если она хочет. То есть, если она замотивирована, если нужно, там, ну, не знаю, успеть все, то тогда разрешается. То есть, тогда это ее не разрушает.
3: То есть, ладно, успешная
4: результат. Поэтому я успокоилась.
3: Ну, да. Ну, это как-то нечестно, блин. Женщина может спать сколько хочешь, мужики вставать.
4: Да. Ну, вопрос, как бы, честно-нечестно, справедливо-несправедливо, мне кажется, что просто мы, вот, ну, как бы, опять же, да, такая тенденция, что мы равны, да, женщины, мужчины, ну, там, феминисткам всем привет. Но мы видим, что все равно пятница, 12 часов дня здесь, в Якутии, во всяком случае, в компании «Алроса», женщины уходят раньше. И это, ну, мне кажется, вот это тоже такой, знаете, островок вот этой стабильности, когда ты понимаешь, что даже мы среди коллег говорим, что ты сегодня не женщина, да, если не ушла там, после 12. Да. Ну и такая очень, мне кажется, крутая тема вообще. Я ее обожаю, эту тему мужское-женское. Прям могу
3: много говорить. Мы еще на вторую часть, да, вот как раз там поспорим с тобой, как мужчины или как женщины.
4: А что, кстати, со временем?
3: Не еще.
4: Ну прям вообще.
3: Да, вот я и хочу дальше. Ты начала рассказывать про успешные ритуалы. Ладно, медитация раз.
4: Медитация.
3: Просыпаться
4: рано. Кто рано встает, тому Бог подает, да.
3: Так, еще давай.
4: Успешный ритуал. Третье, вот как раз про дневник я сказала, да, что ты, ну, планируешь свой день. И, кстати говоря, прочитала тоже такую классную тему, что нужно планировать, ну, не больше 3 важных дел, которые нужно сделать за сегодня. То есть, и интуитивно вот я понимаю, что у меня, кстати, так и получается. Я не знала этого до сегодняшнего утра, что рекомендуют все вот эти вот успешные люди, да, у них прям в плане, что обязательно 3 важных дела, иначе, ну, как бы ты просто разорвешься, то есть, ну, может быть,
3: ну,
4: есть такие люди.
3: Ну, да, если ты много
4: люди...
3: запрограммируешь, чего-то не сделаешь, и потом начнешь из этого там расстраиваться,
4: а ты, да, ты будешь расстраиваться, да, что ты не успел сделать.
3: Ну, это что-то из разряда, вот, всё. Я тоже что-то читал такое из психологии, что вот ты должен вот в конце дня подойти перед зеркало и за 3 вещи себя поблагодарить, что я сегодня молодец, я вот это сделал, там, и вот такую. Почему-то, да, это магическое число 3 витает, что не надо много себе давать.
4: Ну, мне кажется, оно, да, оно реально магическое число, это 3. такая, ну, там, Святая Троица и все остальное. Ну, то есть, мне кажется, это тоже, да, вот имеет какие-то корни очень-очень глубокие.
3: Ну, а вот поделись про вот то, что у тебя ежедневничек есть. Вот ты уже влилась в этот процесс?
4: Ну, честно говоря, я не каждый день заполняю. И на самом деле, ты знаешь, оказалось... весьма сложно найти, там тоже, кстати, три пункта, что хорошего с тобой сегодня произошло. Mm-hmm. И знаешь, ты начинаешь там искать какие-то глобальные вещи, прям что хорошего, ну что вот прям реально такое мощное, монументальное.
3: Мелочат.
4: А потом такой, да нет, а что вот там классного сегодня? И я потом, ну, посмотрела, да, что я записывала, ну, что там еще. Так, что там у меня? Что-то как-то закончились идеи, типа того. Думаю, пролистаю, посмотрю. И я поняла, что там вот один пункт такой, и я прям такая себя, знаешь, за это... О, нифига себе, я это увидела, я это заметила. Чайка. Появились чайки в Айхале, там, ну, Сасхалох, большая речка могучая. Чайки появились, и то есть все лето пришло, они прилетели, и я прям иду по улице и слышу вот этот вот, как это, да, грустные чайки мяу кричат, да, как сказал классик. Вот. И так, ничего себе, чайка вообще круто.
3: Ну, клево, да.
4: Да. И потом они такие там что-то... Потом, ну, еще что-то, какие-то такие мелочи. Вот. Но мне, видишь, наверное, этого несложно замечать.

0: такое больше. Да, ну
1: нашу,
0: да, так она
1: нашу
0: есть.
1: Действительность. Как-то ее украшают, что ли? Ну вот так.
0: Так, ну давай, да, ты другие какие еще рекламы есть?
1: По поводу телефона, да, что там с утра и, например, заканчивать свой день тоже не рекомендуют, потому что там даже есть научное обоснование. Голубой экран, вот этот, ну, это голубое свечение, оно плохо влияет на выработку мелатонина, который нам очень нужен перед сном и, ну, во время сна. Вот так было написано. Вот.
0: Ну, подожди, а перед сном ты ни телевизор, ничего такого не смотришь? Вот тоже, кстати, интересно, вот ритуал перед сном,
1: да,
0: какой-то
1: перед сном
0: есть у тебя?
1: Ритуал у меня, я обожаю читать книжки, и я прям такой человек, который, ну, знаешь, как этот, из тех людей, которые лучший подарок — это книжка. Вот. И большой привет, если девочки из Айхальской библиотеки слушают нас, потому что они наши соседи. У нас смежная дверь, представляешь, в офисе в Айхале, да, на студии. У нас смежная дверь, мы можем, не выходя из нашей студии, попасть сразу в библиотеку, чему я бесконечно рада. И хоть библиотека детская, но все равно там есть стеллажи с очень классными книгами для взрослых. И это, конечно, экономит семейный бюджет. Вот библиотека, потому что можешь прийти, взять книгу, ну, не любую, но все равно там у них достаточно большая. Вот, коллекция книг. Поэтому, да, книжка на ночь — это вообще, то есть для меня это вот самый главный ритуал — книжку прочитать. Я вот прям не могу вообще уснуть,
0: да,
1: без этого.
0: Вот, вот, да, вот, смотри, это значит, получается, если ты условно не почитал книжку перед сном, тяжелее, да, уснуть тебе становится?
1: Да, тяжелее, тогда думаю, что я буду рассказывать в эфире молодых специалистов. Вот, и прям, да, честно говоря, не могла уснуть вчера, да, без вот книжки. Да. И, ну, я вот тот человек, который там, книжка всегда со мной, в моей сумке огромная, она поэтому такая огромная, то есть в любой удобный момент. И я не люблю читать книги с телефона. Но не все книги есть в чатном варианте.
0: Почему-то не то же самое, чем когда держишь физически.
1: А вот мне кажется, это тоже какой-то вот этот ритуал, там, книжку подержать, полистать, да, вот эти вот напечатанные буквы, там, запах книг, еще что-то, вот, про книги. Но это сколько там мы уже назвали? 5, 6, 4?
0: Да, 4-5.
1: Вот, но... Все, посмотрим.
0: Какие еще есть?
1: Какие есть еще, потому что, да, там еще был какой-то 7-й пункт. Не знаю, откроется он у меня.
0: Ну, давай пока подумаем. А, ну, все-таки ритуалы — это польза.
1: Слушай, мы с тобой забыли. Да, самый главный вообще утренний ритуал — это завтрак.
0: Опа.
1: Завтрак. Полезный, здоровый и обязательно без каких-то быстрых углеводов. И я, честно говоря, прочитала этот пункт, поняла, что у меня лежит из столовой на Маркоке булочка. Я ее не стала есть, потому что это быстрые углеводы. Тут даже вопрос не в том, что ты быстро насытишься, а в том, что они потом...
0: Ну, потом будешь вяленький, усталый.
1: Вяленький,
0: спустя,
1: да, да, да, да, через, да, какое-то время. Вот. И, честно говоря, я очень много лет не завтракаю. Вот. Очень много лет у меня уже, ну, такой ритм жизни, что я пью там много-много воды с утра. Вот, и у нас одна минута. Быстро говорю, пью много воды с утра, там обед вообще там такой как-то очень скудный, и ужин. То есть я, по сути дела, ем только один раз в день. Вот. Но вот успешные люди говорят, что надо завтракать хорошо, желательно авокадо.
0: Ну да, сейчас пойдем есть авокадо. Ну а мы напоминаем радиослушателям: ну, может, не завтракаете, а обедаете. Но не отключайтесь, сейчас небольшой перерывчик, и возвращайтесь к нам. У нас вторая еще есть интересная тема, которую мы обсудим. И тут мы уже прям будем дискутировать. Женское против мужского.
2: Мир Нау. Шоу о молодых специалистах Алроса на радио «Алмазный край».
3: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. 400 мирнинских школьников показали накопленные знания на ЕГЭ по русскому языку. На 7 улицах Мирного до конца июня залатают дыры. 10 экскаваторщиков Алроса померятся мастерством на карьере Диабазовой в Мирном. Подробнее об

0: этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявления и реклама. Мирный.
3: Продадут дачу в черте города. Телефон 8-914-251-44-78. 8-914-251-44-78. В торговом центре «Культспорттовары» открылась пельменная. Пельмени с разными начинками, также горячие первые и вторые блюда. Быстро, по-домашнему, очень вкусно. Заходите сегодня, пельмени уже ждут. Часы работы каждый день с 10 до 20 часов. Продадут овощную и цветочную рассаду по улице Фрунзе, 13. Телефон 8-914-252-08-72. 8-914-252-08-72. Скоро лето, а это значит, что пора делать биозавивку волос. Если ты давно мечтала об этом, сейчас самое время. Здание городской бани, первый этаж, студия, прокудри и не только. Телефон плюс 7-984-111-69-48. Плюс 7-984-111-69-48.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
5: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
6: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накани переменная облачность, температура воздуха плюс 25 градусов без осадков. В Ленске облачно с прояснениями, плюс 19, небольшой дождь. На севере района схожая погода, в Удачно-Майхале до 25 градусов. В Алмазной столице пасмурно, плюс 20. Синоптики обещали осадки в виде дождя.

0: Чем сейчас живут молодые специалисты? О чем мечтают? Как работают? И каких успехов достигают? Передачи «Мир Нау» по пятницам в час дня на волне радиостанции «Алмазный край».
1: Здрасте, здрасте. Знаешь, я хотела сказать сейчас доброе утро почему-то. Но я знаю почему, потому что долгое время мы работали с нашим коллегой Петей Шибагоровым, и он абсолютно каждый день, вечер и утро говорил эту фразу «доброе утро». И мы сначала все так не понимали вообще, зачем. А потом, когда появилась передача «Доброе утро» на телеканале «Алмазный край», мы как-то вот все органично стали, потому что все работаем на «доброе утро», и стали говорить всем «доброе утро». Поэтому
2: независимо от времени суток.
1: Независимо от времени суток вообще, просто... Ну, почему бы и да. В эфире радиошоу
2: молодых специалистов.
1: Молодых специалистов, да. Все, кто к нам только что присоединился, это Ксения Варнавская, и у соседнего микрофона и за пультом.
2: Кречетов Роман.
1: Да, Ромочка. Вот. А песня была сейчас такая, да, классная. Прям вообще спасибо Наташе включила. Вот она машет нам рукой. Мы посмотрели, что за группа поет. Вообще, мне кажется, название — это просто какой-то набор букв. Я не могу произнести. Вот. Но песня прям вообще такая, как будто бы уже такой вечерок летний, да?
2: Но уже близко, близко.
1: Коктейльчики
2: уже,
1: да. Безалкогольные с зонтиком. Вот. Ну а мы сегодня разговариваем о чем-то.
2: Первую тему мы сегодня обсудили. Это вот про ритуалы. Интересно получилось. А второй сейчас будет такой, наверное, у нас больше прям спор.
1: Спор? Слушай, вообще говорят, что в споре рождается истина, да? Ну, в таком хорошем споре.
2: Ну, да.
1: Я готова прям к спору, потому что мы тут с Ромой, готовясь к передаче, выяснили, что он такой холостяк-холостяк и вообще не очень видит какую-то необходимость в том, чтобы, ну, мужчина... Точнее, видит больше плюсов в том, что мужчина одинок.
2: Ну, вне брака, давай
1: да,
2: так.
1: Вне брака, то есть у него нет этих обязательств в виде пилящей его жены. Так, наверное, думает Рома. А я как раз-таки тот человек, который сегодня у меня, видимо, такая миссия. Я вот сама для себя решила, что у меня сегодня миссия. Да-да-да, объяснить Ромке холостяку, что на самом-то деле ему... крайне необходимо и вообще для того, чтобы вырасти и стать суперкрутым мужчиной, ему необходимо завести семью, да. Ну, давай так, мы не будем там прям говорить о том, что там официальный какой-то брак, хотя я, конечно, за официальные отношения в любом случае. Но чтобы была вот как был тот человек, желательно противоположного пола.
2: Очень крайне желательно.
1: О котором ты бы заботился, потому что есть у меня весомый аргумент. Это делает мужчину настоящим мужчиной, и он вообще только плюсики себе зарабатывает в карму.
2: Так, ну давайте мы сейчас небольшой дисклеймер сделаем. Мы сейчас будем говорить про брак, но в контексте, что нету детей. Потому что когда дети, да, тут я вообще даже спорить не буду. Здесь стопудово надо. Ну вот если нету детей, ну давай, вот скажи, какие могут быть плюсы, например, вот мне, не знаю, пожениться на ком-то.
1: Ну вообще, ты знаешь, вот ты сказал, что если нет детей, то вроде как и не обязательно жениться, да, или там официально. Мы говорим о браке как о каком-то официальном зарегистрированном действии с бумажкой или как?
2: Ну давай, наверное, да, прям официально возьмем.
1: Хорошо. Ну потому что мне кажется, что дети, они должны появляться как раз-таки уже, когда мужчина и женщина в браке. То есть он муж, а она жена, и официально они объявили об этом. Там, не знаю, если они не собрали 500 гостей и потратили, и взяли ипотеку на 600 лет на свадьбу, то, ну, как минимум при каких-то свидетелях зарегистрировали это дело где-то там, даже пусть в Лас-Вегасе. Где считается неофициально, да, браки заключаются, насколько я помню.
2: Не, ну смотри, я тоже еще когда делал такую вот ремарочку про детей. Ну смотри, ну вот, может быть, там, условно, мужчина уже с прошлого брака имеет ребенка, там, женщина имеет с прошлого брака ребенка. Ну тут, да, тут тоже одни только преимущества брака общего. Ну вот, не знаю.
1: Ну, ты, короче, из сомневающихся.
2: Не то, что из сомневающихся, но я вот честно, я не понимаю вот смысл холостому мужику, вот который может, ну, не горит прям идеей заводить семью,
1: так.
2: Зачем прям вот вступать в брак? Ну, ведь по факту куча-куча минусов. Угу. Во-первых, ну, это, давай скажем так, финансовые и имущественные риски. Ну, то есть все, что ты сейчас
1: все, не хочу быть говнюком, да. Все, что я нажил непосильным трудом, портсигар
2: отечественный. Ты половину должен стопудово отдать.
1: Да.
2: Ну, потеря автономии. Я не говорю, что ты должен во все тяжкие там гулять, там еще что-то гулять, но у тебя уже явно будет как-то сужено-сужено твое пространство. По всех смыслах, я не знаю. Ну, и мне кажется, ну, это ладно, может, такое же мелочевка, но юридическая какая-то ответственность. Что, не дай бог, там, ну да, ты можешь где-то накосячить, но если жена там скажет, ты говнюк там, ты че, все, идем в суд, сейчас я тебя все заберу, останешься без нитки на улице.
1: Так.
2: Ну, это же страшно, елки-палки. Ну, а в чем плюс это? Ну, для девушки, я понимаю, это, допустим, социальный статус. Все-таки все равно считается,
1: но
2: что девушка замужняя.
1: Ну, для мужчины, мне кажется, тоже социальный статус.
2: Ну, я думаю, это в компаниях, скорее. Что если мужчина, он женат, то да, типа, он, наверное, более ответственен, более как-то серьезный, вероятно. Но мне кажется, все-таки для девушек брак больше дает, чем для мужчины. Как ты думаешь?
1: Ну, ты знаешь, мой личный опыт, да, и вообще то, что говорится в серьезных там писаниях и что говорят авторитетные люди на этот счет. Я просто, ну, там, ремарочку сделала такую, я изучаю веды, прям очень серьезно увлекаюсь этим, поэтому, и вообще я вижу, да, на практике, что это дает только лишь плюсы и женщине, и мужчине. Когда они, ну, опять же, вдвоем вместе, просто мне кажется, это такое вытекающее состояние, что вы официально в браке. Вот. И вообще вот эта фраза там про «мы в гражданском браке».
2: Вот, да, вот хотел сказать.
1: Гражданский брак на самом деле это тот, который зарегистрирован.
2: То есть,
1: ну, то есть это какая-то подмена понятий. То есть мы говорим сейчас «гражданский брак», но подразумеваем, что мы там живем вместе, да? Но по факту мужчина выполняет обязанности мужа, девушка, да, там, женщина выполняет обязанности жены. Но гражданский брак — это реально то, что, ну, то есть вы просто выполняете обязанности друг друга, но при этом почему-то вы не зарегистрированы.
2: Ну,
1: то есть для меня это тоже такая,
2: не знаю,
1: ну, некоторая...
2: Не знаю, я не могу тут согласиться. Когда гражданский брак, ну, все-таки смотри, это, я понимаю сейчас, может, я слишком апатические мысли, но гражданский брак, ну, грубо говоря, расторгнуть гораздо легче и менее последствий у тебя дурных, чем официальный брак.
1: Ну, ты знаешь, вообще-то, на секундочку, ну, как бы немножко странно, что ты, вступая в отношения, да, беря на себя вот эти все обязанности, все там риски, да, как ты говоришь, беря ответственность, да, за кого-то, ты почему-то, вот у меня реально почему-то, ты такой, ты реально себя программируешь на то, что вы расстанетесь. Вот, это первое, ну, что как бы у меня, да, в голове, что как бы странно идти в поход куда-то, зная, что это как бы, ну, не получится. То есть там, да, нас может ожидать то-то, это, и пятое, и десятое, и вроде бы там знающие люди говорят, что в браке много всего, да, там много стадий переживают пары, и, естественно, какие-то с проблемами со всякими сталкиваются разного рода. То есть это там, ну, как бы, ну, наша жизнь, она не состоит только,
2: ну,
1: из какого-то сахара.
2: Ну, тогда по твоей логике, тогда те, кто уже имеют за плечами там один-два брака, тогда им нужно вопрос задать, а зачем тогда вы женились, если вы, ну, как сказать, неправильный вопрос задал. Ну, то есть, если они женились, они наверняка уже думали, что все это один раз и на всю жизнь. Ну, видишь, как жизнь распоряжается, что кто-то...
1: Я не думаю, что распоряжается жизнь. Скорее всего, мы распоряжаемся нашей жизнью, и, возможно, просто этот брак был заключен в попыхах. Люди не очень сильно подумали, люди не узнали друг друга, люди просто влюбились, и, может быть, как-то такой скоропостижный это брак был. Вот,
2: типа то есть, состояние аффекта. Типа,
1: да, состояние аффекта, такие, все, сейчас мы... А может быть, они как раз-таки думали о том, что сейчас мы вдвоем легче, сейчас там ипотеку возьмем, вдвоем она работает, я работаю, и все такое прочее. То есть, мне кажется, просто такие браки, они изначально, ну, были заключены не совсем в здравом уме и твердой памяти, так скажем. Вот, и были обречены. Но, к сожалению, да, мы же видим статистику разводов. Вот. В некоторых регионах, кстати, ты знал, что в некоторых регионах количество браков равно количеству разводов?
2: Да, да. Я статистику смотрел, что где-то каждый третий, ну да, каждый третий брак
1: разводится. Это по России, да. Представляешь? Ну, то есть это... А почему, например, ты вот задал вопрос, почему там хотят жениться, да, и первый, и второй, и там первый не получился, и второй раз, а потом еще второй не получился, и третий. А вопрос, точнее, ответ на поверхности, потому как это вообще нормальное состояние, о ком-то заботиться.
2: И... Ведь можно о ком-то заботиться и не заключая узы брака.
1: Да, например, о собаке. Ты знаешь, кстати, что очень много женщин на этой планете заключают браки с собаками. Это правда.
2: Что?
1: Да, серьезно, погуглите, да. Ну, потому что нам хочется о ком-то заботиться, но мы так перепуганы вообще, что там нас ждет развод, она отожмет у меня там квартиру, я же там зарабатывал, а она там сидела просто, не работала, а сейчас она хочет у меня квартиру отжать и все такое прочее. Ну, это много же, да, таких историй.
2: Конечно.
1: Мы там видим, слышим, ну, как бы никто там не скрывает. Сплошь и рядом такие ситуации. Но нам хочется заботиться о ком-то, поэтому у нас такое, представляешь, там у нас там собака, мы там ищем собаки, другую собаку, чтобы у них получились другие классные собаки. Потом, то есть это либо как, ну, то есть кошки, там какие-то свадьбы собачьи устраивают, дни рождения устраивают, да, вот это все. Ну, попугайчики, там питонов каких-то заводят, там, я не знаю, еще кого-то. А все почему? Ну, потому что нам кажется, что будет легче, да, во-первых, ну, как бы собака, она же не будет тебе там
2: противоречить. Не, ну давай к людям вернемся, ладно.
1: Давай
2: собаки это уже такой немного фетиш, я понимаю это, да, людям, не, ну как фетиш, ты правильно сказал, хочется заботиться.
1: Да,
2: ты
1: хочется счастья,
2: прям поймал.
1: Хочется счастья, да.
2: Неужели этот штамп в паспорте вот тебе мешает заботиться о человеке без каких-то таких, скажем так, юридических обязательств? Вот что это, или что-то в голове это меняет? Ну вот честно, я не понимаю этого.
1: Ну, ты знаешь, наверное, он на отношения не влияет никак, да, этот штамп в паспорте. Вот. И а раз уж, ну, такая история, что он не меняет ничего, то почему тогда не иметь этот штамп в паспорте? Вот. Ну, то есть,
2: типа так,
1: такая история, да, от обратного. То есть, раз это не меняет ничего, почему не зафиксировать это? Ну, как минимум, потому что, опять же, юридически, да, разные, ну, если взять какие-то ситуации разные, ну, никогда, например, люди решили развестись. Ну, к сожалению, мы все смертные, и бывают разные ситуации, да, и бывает такое, что люди, как говорится, пугает не то, что мы смертные, а то, что внезапно, да, смертные.
2: Да, да, да.
1: Вот, и уходит, да, ну, может, опять же, там, все, что нажито непосильным трудом, без штампа, уйти вообще непонятно куда, а не, ну, допустим, супруги, да, это, и ты не докажешь, что ты была там вот его официальной, ну, супруга, что ты там, допустим, претендуешь на это, можешь претендовать, ну, хотя бы только с этой точки
2: зрения. Ну, да, здесь хороший аргумент, даже нечего сказать. Ну, здесь вы должны прожить уже не один десяток лет, условно, вместе.
1: Ну, наверное.
2: Ну, давай, допустим, вот для девушки, вот плюсы и минусы брака, вот ты можешь назвать? Вот
1: да,
2: какие?
1: Конечно.
2: Ну вот давай начнем с минусов. Я уверен, плюсов ты назовешь мне сейчас вагон. Давай вот с минусов.
1: Да, конечно, плюсов очень много, 100%. Минусы, честно говоря, я, ну, может быть, в начале там брака минус это большой, что ты понимаешь, что, ну, вообще-то, как бы, там, семья — это, наверное, не для наслаждений, а семья — это для твоего собственного роста. Семья — это вообще понять, что у тебя очень много обязанностей, и ты должен сосредоточиться на них. семья это, да, у тебя есть там определенные права, но сейчас мы как бы все на правах, да,
2: ну,
1: своих сосредоточены.
2: Ну, вот
1: там,
2: смотри,
1: у меня право.
2: Вот, прости, перебить.
1: Да.
2: Вот нашел такую информацию. Минусы брака для женщины.
1: Угу.
2: Первое, это вторая смена, бытовая нагрузка. Что, условно, ты приходишь с одной работы, приходишь домой, и там тоже надо готовить, убираться, вот это вот все.
1: Можно сразу комментарий, чтобы далеко не уходить. Но, во-первых, мне кажется, я в этом твердо убеждена. Я не знаю, там слушают меня сейчас мои мама и папа, но я твердо убеждена в том, что женщина, выходя замуж, не должна работать.
2: О, даже так?
1: Да. То есть муж берет всю ответственность, в том числе и финансовую, на себя. Опять же, ну как бы в моей картине мира муж это тот, кто.
2: Ну, добытчик.
1: Да, да. А и я, конечно, работаю, вот прямо сейчас работаю. Ну, похоже, что как бы меня это не сильно напрягает, правда же? И я. То есть сейчас выстроена так работа, что я работаю в свободное от семейной жизни время.
2: А, то есть вот. Работа на второй план,
1: да,
2: уже?
1: Да, да, работа на второй план, то есть мне не нужно уже в браке, опять же, да, ну, там, вот так мы договорились с мужем. Это не то, что я там сказала, да, все, я вышла замуж, я больше не работаю. Ну, как бы мой муж тоже очень-очень рад тому, что у него не сильно работающая жена, и у меня есть, то есть мои главные обязанности, это, конечно, чтобы там в доме все было классно, уютно, вкусная еда, и чтобы я ждала его с работы.
2: Блин, ну это получается, надо отодвинуть какие-то амбиции свои карьерные, что-то, ну, я не знаю, мне как-то, честно говоря, страшно это слышать. Даже не со стороны мужчины, что
1: да.
2: Ты должен быть там добытчиком, со стороны женщины, это получается, ну, ты привязана к дому. И все,
1: и
2: все
1: это
2: твои...
1: прекрасно.
2: Да?
1: Ладно, потому что мои карьерные амбиции были удовлетворены да. до брака. Ну, потому
2: ну,
1: как я вышла замуж.
2: То есть, чтобы ты была довольна собой?
1: Да, конечно.
2: Ой, ну
1: да.
2: Да.
1: Ну и опять же, то есть у меня есть время, чтобы сейчас реализовывать какие-то свои карьерные амбиции. Ну, кстати, говорят, что для женщины построить карьеру не сложно.
2: Почему?
1: Да.
2: Мне кажется, это сложнее, чем мужчине.
1: Ну, как бы у нас есть определенные навыки, которые нам природой заложены, и поэтому нам построить карьеру несложно совсем. То есть это, ну, как бы в мире мужчин, вот, мне кажется, мужчине гораздо сложнее, ну, хотя бы потому, что большая часть мужчин не умеет делать несколько дел одновременно. Только говорят, Гай Юлий Цезарь мог это делать. Вот. Поэтому ну, говорится, да, что женщине вообще это не сложно, но это ей ну, не нужно.
2: И вот смотри, пока не уходи далеко от темы, да. Вот такая же вторая заметочка. Минусы брака для женщины. Карьерные риски, социальный
1: да.
2: маркер. Работодатели иногда с опаской смотрят на недавно вышедших замуж молодых женщин, ожидая от них скорого ухода в декрет, что может тормозить карьерный рост.
1: Да. Но опять же, да, тут про карьерный рост. То есть если ты, конечно, хочешь построить карьеру, вышла, ну, вышла замуж, там, да, естественно, как бы я тоже с этим сталкивалась, что работодатель, да, ну, неохотно, наверное, будет такую женщину. Но это как бы работодатель. Вот. А я предпочла такую историю, вообще, честно говоря, ну, я прям, знаете, как транслятор того, что женщина должна работать свободной от супружеской
2: такое
1: жизни.
2: Такое ощущение, что
1: да.
2: ты хочешь, что вот женщина должна чем-то таким творческим заниматься. Вот что-то накатило, то он захотела что-то делать и делает. Не захотела, пусть занимается семьей, да? Теперь вот такое восприятие.
1: Ну, нет, не то, что там не захотела, и нет, такого нет, что я не захотела и не приготовила там поесть. То есть это моя обязанность, то есть у мужа обязанность работать денег и содержать всю семью, что у него вообще классно получается. Привет, муж. А у женщины обязанность, чтобы он отдыхал дома, воспитывать детей. То есть я там вообще супер включенная мама в учебу детей, в их кружки, во все остальное, чтобы они там были сыты. Я знаю вообще все о детях. У нас с ними классные отношения. Я не та мама, которая, да, приходит с работы и типа все, все от меня отстаньте. Ну, конечно, бывает такое. Ну, прям в какие-то очень тяжелые моменты, не без этого. Но все-таки мы, кстати, с тобой когда стали говорить, я тебе пообещала, что я тебя,
2: я тебе скажу,
1: почему тебе обязательно нужно жениться. Поэтому ты готов?
2: Давай, я уже прям наматываюсь.
1: Наматываю. Но первое, во-первых, потому что ты, ну, так или иначе, да, ты уже как бы из нашего разговора, мне кажется, понятно, что так или иначе ты как бы захочешь о ком-то заботиться. Вот. И, ну, мне кажется, что не то чтобы мне кажется, а, ну, авторитетные источники говорят, что мужчина, он не может получать удовольствие, когда он сам на что-то потратил деньги. Ему нужно обязательно кому-то принести.
2: Да,
1: и на кого-то потратить, да, что... Ну, я права?
2: Да.
1: Ты вот как и... мужчина.
2: Ну, хочется
1: тебе
2: дарить.
1: Хочется, да,
2: это называется «хочется дарить».
1: Вот,
2: да. Когда ты даришь любимой девушке, да, у тебя прям, ух, прям чувствуешь себя на коне рыцарем каким-то.
1: Вот,
2: да,
1: вот.
2: Есть такое.
1: То есть, а, ну, если ты один, то, ну, то есть, представляешь, ты как бы такой... И вообще, ну, женщина, она же двигатель вот мужчины, да? Ну, постоянно. Нам-то вообще все время что-то надо, ну, женщинам постоянно. Я там на Мальдивы хочу, я там хочу какую-то новую машину, условно.
2: Ну, я там не про себя.
1: Хотя, конечно, хочу на Мальдивы, но реально только потому, что говорят, через 50 лет этих островов не будет, что уровень океана повышается, что этих островов не будет.
2: Блин, надо успеть.
1: То есть надо успеть. Да, реально надо успеть посмотреть на то, чего не будет уже, представляешь? И как бы вот, ну, мы еще это можем застать с тобой. Надеюсь, конечно, этого не случится. Вот, потому что, ну, Мальдивы — прекрасное райское место, как говорят люди. Что ты посматриваешь на часы,
2: не,
1: да?
2: Еще у нас,
1: а,
2: есть.
1: Супер.
2: Есть.
1: А, вот, то есть тебе
2: ладно,
1: нужно...
2: Ладно, забота вот, окей, первый
1: да,
2: пункт.
1: Заботиться
2: давай,
1: о ком-то,
2: дальше,
1: да.
2: Что еще?
1: А, ну, то есть тебя будет делать счастливым именно
2: то
1: тот
2: есть, мотиватор.
1: Факт,
2: женщина,
1: да.
2: Женщина, типа,
1: да.
2: Как двигатель, который...
1: Как двигатель, да, потому что, ну, мужчины, они достаточно аскетичны.
2: Ну, ладно, давай тут могу тебя спарировать. Ну, это хорошо, если женщина будет двигателем, а женщина, если будет гильотиной над твоей головой.
1: А в этом и как бы есть твоя осознанность и...
2: Выбора, правильно?
1: Тот момент,
2: выбора.
1: Да, то есть, ну, как бы ты, конечно, должен сделать выбор правильный. То есть узнать эту женщину, да, узнать хорошо, вот. Понятное дело, что там у нас срабатывает сначала там мужчина увидел,
2: конечно.
1: И все. И как бы, ну, там первое и во многом определяет то, что мужчина начинает ухаживать за женщиной, это то, что, ну, как бы он все, он уже очень хочет, чтобы она оказалась рядом с ним. Вот, максимально близко. Вот. А тут как бы твоя осознанность вообще. То есть мне кажется, нам нужно изучать просто, кто такие мужчины, кто такие женщины. Вот, мужчинам изучать.
2: Знаю, это, мне кажется, так это опасно. Вот ты сказал еще про стадии брака. Ну, действительно, может, ты думаешь, вот женюсь сейчас, все, готов там давать, дарить. Она меня мотивирует, вдохновляет.
1: Да.
2: Проходит там года 3-4, и все. И ты понимаешь, что и сам уже как-то морально сломлен, и женщина уже может быть диктатором или там тираном, или ты можешь наоборот в худшую сторону изменился рядом с ней спустя какие-то, не знаю, я вот для меня как-то брак воспринимается вот как что-то такое прям железобетонное, ты должен быть прям настолько вот, может, извиняюсь за выражение, под 40 лет, когда у тебя уже будет там, не знаю, 60+,
1: так.
2: И ты прожил с женщиной уже 20 лет, или там, то есть, ну да, ради бога, давай. То есть, когда уже прошли огонь, вот и медные трубы. Ну, я не понимаю, как можно жениться там спустя несколько лет. Ну, или там даже, если там живете лет 5 вместе.
1: А по сути дела, тебе же ничего не мешает также, ну, к... Просто для тебя сам факт вот этого, что будет развод, что ты еще
2: да,
1: пополнишь
2: еще...
1: статистику этих людей.
2: Не то, что статистику. Есть такое, знаешь, какое-то подозрение, что после брака что-то изменится. И не всегда в лучшую сторону. Почему-то есть такое внутреннее убеждение. Что когда вы как пара, это одно. Что у вас есть, а у обоих какие-то риски, вы понимаете, что вы там где-то можете накосячить, вы можете друга потерять, вы друг за друга как будто бы сильнее держитесь. А когда брак, это как будто вот клей, который вас склеивает. Да, хорошо, если вы друг подходите, это только плюсы будут. А если нет, ну тогда этот клей вам только еще и всю спину разодрёт.
1: Ну, слушай, тут я могу сказать только одно, что с браком не стоит торопиться, это совершенно точно, в том смысле, что нужно очень-очень хорошо узнать человека до брака. До брака имеется в виду до того момента, когда вы уже будете очень близки. Вот. Нужно просто, мне кажется, здраво подходить к этому вопросу и изучать того,
2: кто... не на эмоциях.
1: Да, не на эмоциях, это точно.
2: Ну а мы, радиослушатели, дорогие, вынуждены с вами прощаться. Только в разгаре была тема, но...
1: На такой ноте.
2: Да, продолжение следует. Все, спасибо вам. Всем хороших выходных. Услышимся, увидимся. Все, всем пока.
0: Мир Нау. Шоу о молодых специалистах Алроса на радио «Алмазный край». Алмазный край. Алмазный край. Не переключайся. В Мирном 14 часов. Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
3: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. 400 мирнинских школьников показали накопленные знания на ЕГЭ по русскому языку. На 7 улицах Мирного до конца июня залатают дыры. 10 экскаваторщиков «Алроса» померятся мастерством на карьере Диабазовой в Мирном. Далее подробности. Целостная картина дня или все же цельная? Ответы на похожие вопросы давали мирнинские 11-классники. Вместе со сверстниками со всей страны выпускники сдали единый государственный экзамен по русскому языку. Экзамен стартовал утром. Школьникам предстояло выбрать правильное ударение в словах, найти ошибку словоупотребления, проанализировать текст и, конечно, порассуждать в формате сочинения на заданную тему. Это обязательная процедура для каждого выпускника. По результатам экзамена принимают решение о выдаче аттестата. ЕГЭ по русскому языку в Мирнинском районе сдали 414 юношей и девушек. Результаты экзамена объявят не позднее 18 июня. Далее. Дорожники устранят выбоины на нескольких улицах Мирного. В последние дни работы шли на улице Тихонова. Ямочный ремонт в 2026 году начали с наиболее изношенных участков. Сегодня подрядчик работает на улицах Павлова и Аюнского. Заасфальтировали 40 квадратных метров ям. Всего до конца июня планируют уложить 400 квадратов асфальтобетонной смеси. Кроме того, ямочный ремонт проведут на улицах Ленина, Комсомольская, 40 лет Октября и на Ленинградском проспекте. Еще одна новость. 10 экскаваторщиков «Алроса» померятся мастерством на карьерах Диабазовой в Мирном. Участников чемпионата «Лучшие по профессии «Алроса» ждут 6 практических заданий на технике. Теоретическое тестирование организуют заранее. В этом году в рамках компетенции «Машинист экскаватора» пройдет и региональный этап всероссийского конкурса «Лучшие по профессии». Об этом в интервью радио «Алмазный край» рассказал эксперт отдела открытых горных работ «Алроса» Евгений Веремеенко.
4: Согласно постановлению Республики Саха-Якутия, у нас проводится региональный этап всероссийского конкурса «Лучшие по профессии», и еще другие организации могли подать участие и принять непосредственно на наших соревнованиях, пройти этап всероссийского конкурса.
3: Победитель регионального этапа представит Якутию на всероссийском чемпионате, а «Лучшие по профессии» «Алроса» пройдет на площадках «Алмазной столицы» с 11 по 13 июня. Организаторы состязания – «Алроса» и Якутское региональное отделение Союза машиностроителей России. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.

0: прогноз погоды на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накани переменная облачность, температура воздуха плюс 25 градусов без осадков. В Ленске облачно с прояснениями, плюс 19, небольшой дождь. На севере района схожая погода, в Удачном Айхале до 25 градусов. В Алмазной столице пасмурно, плюс 20. Синоптики обещали осадки в виде дождя.
0: «Алмазный край». Радио без границ.
2: Are you coming to the tree? They strung up a man, they say, who murdered three strangers.

0: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
1: «Алроса» объединит Удачнинский и Айхальский ГОКи в единую структуру с 2027 года. Это решение упростит управление техникой и персоналом, ускорит переброску оборудования между площадками.
0: А вы знали?
2: Вы слушаете

странно, что в глазах других со стороны все будет неизменно в моей руке, твоя рука.

0: слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: Продадут дачу в черте города. Телефон 8 914 251 44 78. 8 914 251 44 78. В торговом центре «Культспорттовары» открылась пельменная. Пельмени с разными начинками, также горячие первые и вторые блюда. Быстро, по-домашнему, очень вкусно. Заходите сегодня, пельмени уже ждут. Часы работы каждый день с 10 до 20 часов. Продадут овощную и цветочную рассаду по улице Фрунзе, 13. Телефон 8 914 252 08 72. 8 914 252 08 72. Скоро лето, а это значит, что пора делать биозавивку волос. Если ты давно мечтала об этом, сейчас самое время. Здание городской бани, первый этаж, студия, прокудри и не только.

0: Телефон +7 984 111 69 48, +7 984 111 69 48.
1: Рекламная служба радио «Алмазный край». 8 914 25 24 808.
2: «Алмазный край». Радио без границ. Подписывайся. Слушай везде, где есть интернет.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

Радио «Алмазный край». Айхал 101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102,4 FM.

0: хорошее настроение.
1: Минималь.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Афиша. Программа о культурно-спортивных мероприятиях Алмазного региона. Здравствуйте, в студии Денис Передонов. Последний день рабочей недели – это приятное и, самое главное, постоянное чудо. А впереди еще два выходных. Но провести это время нужно с пользой для души и тела. И в этой рубрике я подскажу, куда можно сходить и на что посмотреть. Начнем с отличной новости. Ботанический сад Мирного выходит из печки уже сегодня. 5 июня стартует сезон прогулок среди яблонь, черемухи и боярышника. Также сад обработают от насекомых. Фонтан порадует взор посетителей с приходом тепла. После открытия ботанический сад ждет гостей ежедневно с 9 утра до 10 вечера. Также это место стало официальным для регистрации брака. Продолжаем. 6 июня в 10 утра на стадионе 19-й школы Удачного состоится долгожданное открытие второго сезона бегового клуба «Алроса». Просьба подходить заблаговременно. С собой берите водичку и хорошее настроение. Добавим, беговой клуб «Алроса Удачный» – это не соревнование, а дружеское совместное мероприятие, где можно не только пробежать, но и пройти пешком. Ну и, конечно, функционируют музеи, библиотеки, бассейны и многое другое. Было бы желание, а досуг всегда найдется. У меня на этом все. До встречи в эфире.

жгла. И то, как ты одета, банально сводит меня с ума. Я как никогда сейчас расслаблен, а ты попала ко мне в плен. На все забей. Тают, тают, тают наши сомнения. Обнять тебя сильнее и не

0: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
1: «Алроса» – первая в мире компания, которая добилась углеродной нейтральности алмазов. Минус 0,71 килограмма углекислого газа на карат. «Алроса» доказывает, добывать можно без вреда для климата. Компания уже к 2030 году станет зеленым лидером отрасли.
0: А вы знали?
2: Вы слушаете радио «Алмазный край». Радио «Алмазный край».

0: слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: Продадут дачу в черте города. Телефон 8-914-251-44-78. 8-914-251-44-78. В торговом центре «Культспорттовары» открылась пельменная. Пельмени с разными начинками, также горячие первые и вторые блюда. Быстро, по-домашнему, очень вкусно. Заходите сегодня, пельмени уже ждут. Часы работы каждый день с 10 до 20 часов. Продадут овощную и цветочную рассаду по улице Фрунзе, 13. Телефон 8-914-252-08-72. 8-914-252-08-72. Скоро лето, а это значит, что пора делать биозавивку волос. Если ты давно мечтала об этом, сейчас самое время. Здание городской бани, первый этаж, студия, прокудри и не только. Телефон плюс 7-984-111-69-48. Плюс 7-984-111-69-48.
3: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
4: Чемпионат «Лучший по профессии Алроса» 2026. Кто быстрее проедет трассу? Кто точнее выполнит задание? Кто докажет, что он лучший? Ваша поддержка важна. Будьте рядом, заряжайте своих. С 11 по 13 июня в Мирном.
5: Слушать радио теперь еще удобней. Достаточно попросить вашего голосового помощника Алису или Марусю. Включи радио «Алмазный край» и вуаля! Авторские передачи, местные новости, актуальные интервью и прямой эфир прямо у вас дома.
4: Радио «Алмазный край». Объединяя города.

Вы слушаете радио «Алмазный край». «Алмазный край».

мимолетная и внезапно. И я искал в глазах прохожих свет родного взгляда. Никто не знал, что этот путь таким коротким будет. От рукопожатия до переплетения судьбы. Хоть мы с тобой давно не дети, мы друг друга так же ловим социальные сети. Время в одиночестве будто навек стынет, но когда мы вместе, оно летит быстрее, чем снипет.

Ленинграде, я во Владивостоке. Ты видишь закат, я пишу строки на восходе. Ты мой воздух, свежий бриз, безумное влечение. Рядом с тобой каждый вдох, вдохновение. Ну трудно дышать, когда за.

страна увидит в ленте саундтрек нашей любви. Твои фото в сохраненках, хоть ты в жизни еще краш. Виртуальный поцелуй, но эмоции настоящие. Со мною постоянно все сложно. Я был закрыт и одинок, я так долго жил в прошлом. Но ты сняла этот блок одним касанием и статус моего сердца.

0: радио «Алмазный край». Объединяя города.
1: Алмазный край.
2: Только хорошее настроение. Настроение.

0: Поет КСК. Программа о творческих коллективах культурно-спортивного комплекса.
1: Хорошее настроение.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: Продадут дачу в черте города. Телефон 8-914-251-44-78. 8-914-251-44-78. В торговом центре «Культспорттовары» открылась пельменная. Пельмени с разными начинками, также горячие первые и вторые блюда. Быстро, по-домашнему, очень вкусно. Заходите сегодня, пельмени уже ждут. Часы работы каждый день с 10 до 20 часов. Продадут овощную и цветочную рассаду по улице Фрунзе, 13. Телефон 8-914-252-08-72. 8-914-252-08-72. Скоро лето, а это значит, что пора делать биозавивку волос. Если ты давно мечтала об этом, сейчас самое время. Здание городской бани, первый этаж, студия, прокудри и не только. Телефон плюс 7-984-111-69-48. Плюс 7-984-111-69-48.
3: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
4: Чемпионат «Лучший по профессии Алроса» 2026. Кто быстрее проедет трассу? Кто точнее выполнит задание? Кто докажет, что он лучший? Ваша поддержка важна. Будьте рядом, заряжайте своих. С 11 по 13 июня в Мирном.
3: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
5: В Мирном конкурс «Валроса класс» достигает 5 человек на место. И отбор начинается еще в школе. «Алроса» готовит будущих специалистов со школьной скамьи. Строгий отбор по успеваемости и ОГЭ, обучение, стипендия, практика и гарантированный старт карьеры в отрасли.
3: А вы знали?

0: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.
1: Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: В Мирном 17 часов.
1: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио
2: Алмазный край.
1: Алмазный край.
3: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
4: Здравствуйте, в студии Денис Придонов. В этом выпуске. С начала мая 111 жителей Ленского района обратились за помощью после укуса клеща. Алмазодобытчики в первых рядах. В Якутии стартовала спартакиада трудовых коллективов. Юные мирницы занялись садоводством и бизнесом в День защиты детей. Теперь подробно. Ленский район вновь возглавил республиканский топ по активности клещей. С начала мая в центральную больницу обратились 111 человек после укуса клеща. 16 из них – дети. Информацию предоставило местное отделение Роспотребнадзора. Клещи подстерегают людей в лесу, парках, дворах и на дачах. Особенно манят насекомых синтетические ткани, например, спортивная форма. Так, несколько велосипедистов подцепили клещей во время прогулки в районе Ленских дач и обнаружили незваных гостей уже дома. Комментирует велосипедист Петр Чупров.
5: Главное не паниковать ни в коем случае, не трогать его ни пальцами, ничем. Ну, это я как бы сам до этого видел много видеороликов, знаю, что паниковать не надо, он как бы ничего страшного такого нет. И все, идти обязательно надо идти в больницу прямо на покой, там без проблем вас встречают и вынимают его профессионалов, довериться, так сказать, профессионалам.
4: Врач назначит пациенту лекарство и расскажет, что делать дальше. Извлеченного клеща можно доставить самостоятельно в Роспотребнадзор на анализ. Главная защита в сезон активности насекомых – вакцинации и репелленты. Прививку от клещевого энцефалита делают в поликлинике. В 26-м году вакцинировались почти 2000 человек. Далее. Сборная профсоюза «Профалмаз» возглавила парад участников республиканской спартакиады трудовых коллективов. Это право команде алмазодобытчиков досталось как действующим чемпионам состязания. Пятую по счету спартакиаду открыли в Якутске. На церемонии открытия тренер Александр Праздничных и другие спортсмены пронесли флаг спартакиады, а главный специалист «Айхалтрансгаза» Константин Прохоров пробежал с факелом в эстафете огня. Последний раз это состязание проводили в Якутии в 2019 году. После не позволяли ковидные ограничения. Комментирует Леонид Спиридонов, министр по физической культуре и спорту Якутии.
6: Мы с этого года уже будем периодически раз в 4 года проводить эту спартакиаду. Ну и думаю, что таких перерывов больших уже не будет.
4: Честь алмазодобытчиков защищают 79 спортсменов из Мирного, Айхала, Ленска, Удачного и Якутска. Они выступят во всех 11 видах спорта. От мини-футбола до перетягивания каната и семейных стартов. Первые соревнования уже прошли. 5 июня состоится ключевой матч по мини-футболу. Команда Мирнинского района нацелена на победу. И еще одна новость. Юные мирницы надели костюмы пожарных, занялись садоводством и рукоделием. В городском парке провели День защиты детей с мастер-классами, выставкой пожарной техники и концертом. Развлечений хватило на всех. Маленькие разукрашивали стену и мастерили поделки. А дети постарше высаживали цветы и дополняли обычные резинки для волос якутскими элементами.
7: Сделала вот такую резиночку в якутском стиле. Также нравится, что сегодня очень теплая погода. Можно сходить погулять и побывать в много интересных местах.
4: Некоторые гости праздника решили не отдыхать, а работать. На аллее у амфитеатра юные бизнесмены продавали украшения.
8: Немножко это, наверное, волнительно. Надеюсь, что кому-то что-то понравится. Вот я плету не одна, я вот плету со своей вот подругой. Мы, наверное, очень давно уже занимаемся, года два. Мы с ней, наверное, продавали еще такие украшения на площадках. Вот большой был ажиотаж, поэтому попробовали здесь.
4: А в амфитеатре развернулся концерт с ростовыми куклами, песнями и танцами. Праздник организовало Управление спорта, культуры и молодежной политики Мирного. У меня на этом все. До встречи в эфире.
9: Чемпионат «Лучший по профессии Алроса» 2026. Кто быстрее проедет трассу? Кто точнее выполнит задание? Кто докажет, что он лучший? Ваша поддержка важна. Будьте рядом, заряжайте своих. С 11 по 13 июня в Мирном.
10: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.

Радио. Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
1: «Алроса» перевезла по зимникам на 4000 тонн груза больше плана, включая топливо и стройматериалы. «Алроса» работает на опережение. Компания создает надежный запас, чтобы все предприятия работали без сбоев и простоев.
0: А вы знали?
2: Слушайте нас на сайте и в мобильном приложении «Алмазный край». Доступно для Google Play и App Store.

0: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио
1: «Алмазный край».
0: «Алмазный край».
2: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
3: «Алмазных край» радиостанция. Массовая и единая средства регистрации Тантуном ЛФС Тонсетте ООН и Кюсе Тонбирный медах свидетельствует. СБС информационной технологии ЛАР. Он на массовой коммуникации ЛАР Регистрация Федеральной службы и Кринча Субибирсел Тосуню Субикисунюгар Бирагапит.
2: Для слушателей старше 16 лет.

0: Мирном 18 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, в студии Денис Придонов. В этом выпуске. С начала мая 111 жителей Ленского района обратились за помощью после укуса клеща. Алмазодобытчики в первых рядах. В Якутии стартовала спартакиада трудовых коллективов. Юные мирницы занялись садоводством и бизнесом в День защиты детей. Теперь подробно. Ленский район вновь возглавил республиканский топ по активности клещей. С начала мая в центральную больницу обратились 111 человек после укуса клеща. 16 из них – дети. Информацию предоставило местное отделение Роспотребнадзора. Клещи подстерегают людей в лесу, парках, дворах и на дачах. Особенно манят насекомых синтетические ткани, например, спортивная форма. Так, несколько велосипедистов подцепили клещей во время прогулки в районе Ленских дач и обнаружили незваных гостей уже дома. Комментирует велосипедист Петр Чупров.
3: Главное не паниковать ни в коем случае и не трогать его ни пальцами, ничем. Ну, это я как бы сам до этого видел много видеороликов, знаю, что паниковать не надо. Он как бы ничего страшного такого нет. И все, идти обязательно надо идти в больницу приемный покой. Там без проблем вас встречают и вынимают его профессионально. Довериться, так сказать, профессионалам.
2: Врач назначит пациенту лекарство и расскажет, что делать дальше. Извлеченного клеща можно доставить самостоятельно в Роспотребнадзор на анализ. Главная защита в сезон активности насекомых – вакцинации и репелленты. Прививку от клещевого энцефалита делают в поликлинике. В 26-м году вакцинировались почти 2000 человек. Далее. Сборная профсоюза «Профалмаз» возглавила парад участников республиканской спартакиады трудовых коллективов. Это право команде алмазодобытчиков досталось как действующим чемпионам состязания. Пятую по счету спартакиаду открыли в Якутске. На церемонии открытия тренер Александр Праздничных и другие спортсмены пронесли флаг спартакиады, а главный специалист «Айхалтрансгаза» Константин Прохоров пробежал с факелом в эстафете огня. Последний раз это состязание проводили в Якутии в 2019 году. После не позволяли ковидные ограничения. Комментирует Леонид Спиридонов, министр по физической культуре и спорту Якутии.
4: Мы с этого года уже будем периодически раз в 4 года проводить эту спартакиаду. Ну и думаю, что таких перерывов больших уже не будет.
2: Честь алмазодобытчиков защищают 79 спортсменов из Мирного, Айхала, Ленска, Удачного и Якутска. Они выступят во всех 11 видах спорта. От мини-футбола до перетягивания каната и семейных стартов. Первые соревнования уже прошли. 5 июня состоится ключевой матч по мини-футболу. Команда Мирнинского района нацелена на победу. И еще одна новость. Юные мирницы надели костюмы пожарных, занялись садоводством и рукоделием. В городском парке провели День защиты детей с мастер-классами, выставкой пожарной техники и концертом. Развлечений хватило на всех. Маленькие разукрашивали стену и мастерили поделки. А дети постарше высаживали цветы и дополняли обычные резинки для волос якутскими элементами.
5: Сделала вот такую резиночку в якутском стиле. Также нравится, что сегодня очень теплая погода. Можно сходить погулять и побывать в много интересных местах.
2: Некоторые гости праздника решили не отдыхать, а работать. На аллее у амфитеатра юные бизнесмены продавали украшения.
6: Немножко это, наверное, волнительно. Надеюсь, что кому-то что-то понравится. Вот я плету не одна, я вот плету со своей вот подругой. Мы, наверное, очень давно уже занимаемся, года два. Мы с ней, наверное, продавали еще такие украшения на площадках. Вот большой был ажиотаж, поэтому попробовали здесь.
2: А в амфитеатре развернулся концерт с ростовыми куклами, песнями и танцами. Праздник организовало Управление спорта, культуры и молодежной политики Мирного. У меня на этом все. До встречи в эфире.
7: Чемпионат «Лучший по профессии Алроса» 2026. Кто быстрее проедет трассу? Кто точнее выполнит задание? Кто докажет, что он лучший? Ваша поддержка важна. Будьте рядом, заряжайте своих. С 11 по 13 июня в Мирном.
1: Радио «Алмазный край». Вы слушаете радио «Алмазный край».

0: Здравствуйте, в студии Денис Передонов, и это новости короткой строкой. С начала мая 111 жителей Ленского района обратились за помощью после укуса клеща. Алмазодобытчики в первых рядах. В Якутии стартовала спартакиада трудовых коллективов. Юные мирницы занялись садоводством и бизнесом в День защиты детей. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире объявления и реклама. Мирный.
4: Продадут дачу в черте города. Телефон 8-914-251-44-78. 8-914-251-44-78. В торговом центре «Культспорттовары» открылась пельменная. Пельмени с разными начинками, также горячие первые и вторые блюда. Быстро, по-домашнему, очень вкусно. Заходите сегодня, пельмени уже ждут. Часы работы каждый день с 10 до 20 часов. Продадут овощную и цветочную рассаду по улице Фрунзе, 13. Телефон 8-914-252-08-72. 8-914-252-08-72. Скоро лето, а это значит, что пора делать биозавивку волос. Если ты давно мечтала об этом, сейчас самое время. Здание городской бани, первый этаж, студия «Прокудри» и не только. Телефон +7 984 111 69 48. +7 984 111 69 48.
5: Рекламная служба радио «Алмазный край». 8-914-25-24-808.
6: Чемпионат «Лучший по профессии Алроса» 2026. Кто быстрее проедет трассу? Кто точнее выполнит задание? Кто докажет, что он лучший? Ваша поддержка важна. Будьте рядом, заряжайте своих. С 11 по 13 июня в Мирном.
7: Слушать радио теперь еще удобней. Достаточно попросить вашего голосового помощника Алису или Марусю. Включи радио «Алмазный край» и вуаля! Авторские передачи, местные новости, актуальные интервью и прямой эфир прямо у вас дома.
8: «Алмазный край».

0: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
1: «Алроса» и «Росхимзащита» создали СИС «Дыхание» для работы в карьерах Якутии. 3 года разработки, испытания в карьере юбилейной, защита для работы при газах и экстремальном холоде с повышенным комфортом и безопасностью.
0: А вы знали?
2: Радио «Алмазный край». Вы слушаете радио «Алмазный край».

0: «Грозный край», объединяя города. В Мирном 19 часов. Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, в студии Денис Придонов. В этом выпуске. С начала мая 111 жителей Ленского района обратились за помощью после укуса клеща. Алмазодобытчики в первых рядах. В Якутии стартовала спартакиада трудовых коллективов. Юные мирницы занялись садоводством и бизнесом в День защиты детей. Теперь подробно. Ленский район вновь возглавил республиканский топ по активности клещей. С начала мая в центральную больницу обратились 111 человек после укуса клеща. 16 из них – дети. Информацию предоставило местное отделение Роспотребнадзора. Клещи подстерегают людей в лесу, парках, дворах и на дачах. Особенно манят насекомых синтетические ткани, например, спортивная форма. Так, несколько велосипедистов подцепили клещей во время прогулки в районе Ленских дач и обнаружили незваных гостей уже дома. Комментирует велосипедист Петр Чупров.
2: Главное не паниковать ни в коем случае и не трогать его ни пальцами, ничем. Ну, это я как бы сам до этого видел много видеороликов, знаю, что паниковать не надо. Он как бы ничего страшного такого нет. И все, идти обязательно надо идти в больницу прямо на покой. Там без проблем вас встречают и вынимают его профессионалов. Довериться, так сказать, профессионалам.
1: Врач назначит пациенту лекарство и расскажет, что делать дальше. Извлеченного клеща можно доставить самостоятельно в Роспотребнадзор на анализ. Главная защита в сезон активности насекомых – вакцинации и репелленты. Прививку от клещевого энцефалита делают в поликлинике. В 26-м году вакцинировались почти 2000 человек. Далее. Сборная профсоюза «Профалмаз» возглавила парад участников республиканской спартакиады трудовых коллективов. Это право команде алмазодобытчиков досталось как действующим чемпионам состязания. Пятую по счету спартакиаду открыли в Якутске. На церемонии открытия тренер Александр Праздничных и другие спортсмены пронесли флаг спартакиады, а главный специалист «Айхалтрансгаза» Константин Прохоров пробежал с факелом в эстафете огня. Последний раз это состязание проводили в Якутии в 2019 году. После не позволяли ковидные ограничения. Комментирует Леонид Спиридонов, министр по физической культуре и спорту Якутии.
3: Мы с этого года уже будем периодически раз в 4 года проводить эту спартакиаду. Ну и думаю, что таких перерывов больших уже не будет.
1: В честь алмазодобытчиков защищают 79 спортсменов из Мирного, Айхала, Ленска, Удачного и Якутска. Они выступят во всех 11 видах спорта. От мини-футбола до перетягивания каната и семейных стартов. Первые соревнования уже прошли. 5 июня состоится ключевой матч по мини-футболу. Команда Мирнинского района нацелена на победу. И еще одна новость. Юные мирницы надели костюмы пожарных, занялись садоводством и рукоделием. В городском парке провели День защиты детей с мастер-классами, выставкой пожарной техники и концертом. Развлечений хватило на всех. Маленькие разукрашивали стену и мастерили поделки. А дети постарше высаживали цветы и дополняли обычные резинки для волос якутскими элементами.
4: Сделала вот такую резиночку в якутском стиле. Также нравится, что сегодня очень теплая погода. Можно сходить погулять и побывать в много интересных местах.
1: Некоторые гости праздника решили не отдыхать, а работать. На аллее у амфитеатра юные бизнесмены продавали украшения.
5: Немножко это, наверное, волнительно. Надеюсь, что кому-то что-то понравится. Вот я плету не одна, я вот плету со своей вот подругой. Мы, наверное, очень давно уже занимаемся, года два. Мы с ней, наверное, продавали еще такие украшения на площадках. Вот большой был ажиотаж, поэтому попробовали здесь.
1: А в амфитеатре развернулся концерт с ростовыми куклами, песнями и танцами. Праздник организовало Управление спорта, культуры и молодежной политики Мирного. У меня на этом все. До встречи в эфире.
0: Чемпионат «Лучший по профессии Алроса» 2026. Кто быстрее проедет трассу? Кто точнее выполнит задание? Кто докажет, что он лучший? Ваша поддержка важна. Будьте рядом, заряжайте своих. С 11 по 13 июня в Мирном.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Афиша. Программа о культурно-спортивных мероприятиях Алмазного региона. Здравствуйте, в студии Денис Передонов. Последний день рабочей недели – это приятное и, самое главное, постоянное чудо. А впереди еще два выходных. Но провести это время нужно с пользой для души и тела. И в этой рубрике я подскажу, куда можно сходить и на что посмотреть. Начнем с отличной новости. Ботанический сад Мирного выходит из печки уже сегодня. 5 июня стартует сезон прогулок среди яблонь, черемухи и боярышника. Также сад обработают от насекомых. Фонтан порадует взор посетителей с приходом тепла. После открытия ботанический сад ждет гостей ежедневно с 9 утра до 10 вечера. Также это место стало официальным для регистрации брака. Продолжаем. 6 июня в 10 утра на стадионе 19-й школы Удачного состоится долгожданное открытие второго сезона бегового клуба «Алроса». Просьба подходить заблаговременно. С собой берите водичку и хорошее настроение. Добавим, беговой клуб «Алроса Удачный» – это не соревнование, а дружеское совместное мероприятие, где можно не только пробежать, но и пройти пешком. Ну и, конечно, функционируют музеи, библиотеки, бассейны и многое другое. Было бы желание, а досуг всегда найдется. У меня на этом все. До встречи в эфире.
2: Алмазный край. Радио без границ.

0: Алмазный край.
1: Что если душам на небе до рождения суждено подписать договор только с теми,

0: «Алмазный край».
1: Ультаурне.

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазтах край радиостанция. Массовая и тенера средства регистрации Тунтуном ЛФС Тонсет ООН и Кюсет Тун Бирный Медах свидетельствует. Себя с информационной технологией ЛАР. Он на массовой коммуникации ЛАР Игорь Надзор Федеральной службы и Кюсет Тун Бирный Медах свидетельствует.
0: Для слушателей старше 16 лет.
2: Эй, колонка, вруби алмазные волны. Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи, включи радио «Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты. Яндекс ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.
3: Радио «Алмазный край». Объединяя города.

0: А ви знали? Факти о роботі «Алроса».
1: В мирном невыпускном КСК выпустилась целая футбольная команда. При поддержке «Алроса» юные спортсмены вместе прошли путь от первых тренировок до крупных турниров по всей России.
0: А вы знали?
2: Алмазный край. Радио без границ. Слушай везде, где есть интернет.

0: в Мирном 21 час.
1: Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

Радио «Алмазный край». Айхал 101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102,4 FM.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

Вы слушаете радио «Алмазный край». «Алмазный край».

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: В Мирном 23 часа.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазный край радиостанция. Массовая и генерация средств регистрации Тунтуном ЛФС Тунсетте ООН и Кюсет Тунбирный медах свидетельствует. Связь информационных технологий ЛАР. Он на массовой коммуникации ЛАР. Регистрация Федеральной службы. И Кюсет Тунбирный медах свидетельствует.
1: Для слушателей старше 16 лет.

101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105,0 FM. Мирный 102,4 FM.

0: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио
1: «Алмазный край».
0: «Алмазный край».

Не переключайся.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: В алмазной столице полночь.
1: Лучше бы мы были незнакомы, такой, как ты, быть незаконно. Я все еще прекрасно помню твою шальную красоту. Я не могу уйти из комнаты.

0: если не прожили.
1: Лучше бы мы были незнакомы, такой, как ты, быть не законно. Я все еще прекрасно помню твою шальную красоту. Я не могу уйти из комы, ты сделала мне слишком больно.

слушаете радио «Алмазный край». Радио «Алмазный край».

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

слушаете радио «Алмазный край». Радио «Алмазный».

0: в мирном час.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазный край радиостанция. Массовая и генерация средств регистрации Тунтуном LFS-1-7-ТАОН и КЮСЕ-1 Бирнемедах свидетельствует. Связь информационной технологии ЛАР. Он на массовой коммуникации ЛАР. Регистрация Федеральной службы. И КЮСЕ-1 Бирнемедах свидетельствует.
1: Для слушателей старше 16 лет.

0: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио
1: «Алмазный край».
0: «Алмазный край».

Радио. Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

обдувал огнями спину ветром. А я искал вторую половину где-то посреди серых тротуаров в пробках, залитых фар за барной стойкой стопка. Так громко о любви звучат нам строки. Их поют чаще те, кто одиноки. Их подпевают чаще те, кто знали. Любовь, что не тащит на дно, а ту, что окрыляет. Уходят ввысь окна многоэтажек. Ищу тебя среди городских пейзажей. Слова слетают с уст, что время лечит. Я верю в то, что

0: В Мирном 4 часа.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: «Алмазный край» радиостанция. Массовая и единая средства регистрации Тунтуном, ЛФС, Тунсетте, ООН и Кюсетун Бирный Медах свидетельствует. Связь, информационные технологии, ЛАР, ООН, массовая коммуникация, ЛАР, надзор, Федеральная служба, и Кюсетун Бирный Медах свидетельствует.
1: Для слушателей старше 16 лет.

Радио «Алмазный край». Объединяя города.

Радио «Алмазный край». Айхал 101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102,4 FM.

0: радио «Алмазный край», объединяя города.
1: Я прыгнул в тачку и тронусь с места, чтобы не тронуться умом. Я столько пережил с тобой вместе, и все же будто не знаком. Ты вместо любви хочешь вместе, да и мне уже все равно. Для тебя мое.

0: Thank you!
1: Алмазный край. Айхал 101.9 FM.

0: Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.
1: До сегодняшнего дня я лишь тобой дышал, прислоняясь лбом к окну, тебя лишь вспоминал. Твои слезы на мокром окне нарисуют мне холод. И уже завтра для тебя я стану незнакомцем. Мы тихо разойдемся на улицах замерзших. Вот такая получилась любовь. Кем я был до тебя, и был ли хоть кем-то? Запомни меня, глаза мои и то лето. Запомни его, оно было последним. Как материки мы будем.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Радио «Алмазный край». Мы с вами с 2000 года.
1: Врут часы, мы провели с тобой не больше секунды. Мир в тебе, а это значит, что мне не

Вы слушаете радио «Алмазный край». Радио «Алмазный край».

0: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
1: «Алроса» и «Росхимзащита» создали СИС «Дыхание» для работы в карьерах Якутии. 3 года разработки, испытания в карьере юбилейной, защита для работы при газах и экстремальном холоде с повышенным комфортом и безопасностью.
0: А вы знали?
2: «Алмазный край». Радио без границ.

Радио «Алмазный край». Айхал 101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102,4 FM.

0: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио
1: «Алмазный край».
0: «Алмазный край».

0: Гороскоп.
1: Овны. Овны будут поглощены семейными проблемами. Желательно отказаться от новых проектов, пока вы не можете полноценно выполнять свои обязанности. Тельцы. Не рискуйте в финансовых вопросах. Отложите траты. У одиноких людей, вероятно, романтические встречи. Вы можете привлечь внимание нужного вам человека. Близнецы. На этой неделе вам лучше работать в команде, и тогда вы покажете прекрасные результаты. Кто-то найдет себе новое увлечение, которое полностью вас захватит. Раки. Старайтесь быть сдержаннее, сглаживать острые углы, искать компромиссы. Не пытайтесь выполнить все задуманное. В спешке вы можете совершить много ошибок. Вероятно, незапланированные финансовые поступления. Львы. Вам рекомендуется снизить физические нагрузки. Поберегите свои силы. Кто-то может обратиться к вам за помощью, но не забывайте о собственных интересах. Девы. Избегайте необдуманных поступков. Действуйте очень аккуратно, не выдавая желаемое за действительное. Скоро вам пригодятся прошлые связи. Не теряйте контактов. Весы. Если вы заняты в сфере услуг, сегодня у вас будет много несдержанных клиентов. В личной жизни возможны неоправданные преступления, ревности и незапланированные расходы. Скорпионы. Скорпионам не стоит относиться ко всему легкомысленно. Не подвергайте себя неоправданному риску. Откажитесь от экстремальных видов спорта. Стрельцы. Замечательное время для общения с друзьями. Но будьте осторожны в своих суждениях. Не торопитесь делать выводы. Старайтесь сохранить добрые отношения с родственниками. Козероги. О вас могут вспомнить старые друзья. Не отказывайте им во встрече. Также хорошо провести время в кругу семьи. Это наполнит вас положительными эмоциями. Водолеи. Не следует пренебрегать помощью людей, которые ее предлагают из добрых намерений. Больше общайтесь с родными людьми и доверяйте только тем, кого давно знаете. И, наконец, рыбы. На рыб могут обрушиться новые обязанности, которые вас не обрадуют. Придется направить все силы на решение новых задач. Проявляйте инициативу и действуйте в команде.

0: фей.
1: Чемпионат лучший по профессии «Алроса» 2026. Кто быстрее проедет трассу? Кто точнее выполнит задание? Кто докажет, что он лучший? Ваша поддержка важна. Будьте рядом, заряжайте своих. С 11 по 13 июня в Мирном.
2: Радио «Алмазный край».

0: keep my hands to myself.
1: А ви знали? Факты о работе Алроса.
2: Алроса запускает раннюю регистрацию на рейсы в Толмачево. Новый сервис поможет пассажирам экономить время и сделает ожидание рейса комфортнее.
1: А вы знали?
3: Радио «Алмазный край». Объединяя города.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: в Мирном. 8 часов.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS 77 80 271, выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазный край, радиостанция. Массовая и единственное средство регистрации тунтунам ЛФС Тунсет ООН и Кюсет Тун Бирный Медах свидетельствует. Связь информационных технологий дар. Он на массовой коммуникации регистрации надзор Федеральной службы та и клинический бибир сел то в сумме субъекты снюгар бирга пит.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Алмазный край. Радио.

Чемпионат «Лучший по профессии Алроса» 2026. Кто быстрее проедет трассу? Кто точнее выполнит задание? Кто докажет, что он лучший? Ваша поддержка важна. Будьте рядом, заряжайте своих. С 11 по 13 июня в Мирном.

0: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
1: В мирном выпускном КСК выпустилась целая футбольная команда. При поддержке «Алроса» юные спортсмены вместе прошли путь от первых тренировок до крупных турниров по всей России.
0: А вы знали?
2: «Алмазный край». Радио без границ.

Чемпионат «Лучший по профессии Алроса» 2026. Кто быстрее проедет трассу? Кто точнее выполнит задание? Кто докажет, что он лучший? Ваша поддержка важна. Будьте рядом, заряжайте своих. С 11 по 13 июня в Мирном. Вы слушаете радио «Алмазный край». «Алмазный край».